0: августом. Яуны Атейка, Фантодрома.
1: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
1: Hey, hey!
2: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
3: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
5: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
6: Mm.
5: Vai brokastīm vakariņās.
6: Mm.
5: Vai pat vakariņām pusdienās.
6: Mm.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
7: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия. Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнемой полейдзибес программа. ЛКПП ЛВ.
8: Сегодня в Латвии переменная облачность. В большинстве районов временами дождь, местами ливни с грозами. Возможен град. Ветер западный 3,9 метров в секунду, порывы до 16 метров в секунду. Во время грозы местами порывы сильнее. В Лепе и Венспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 17-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 18-21. В Риге сегодня переменная облачность. Временами дождь, возможны грозы. Температура воздуха сегодня днем плюс 19-20 градусов.
7: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнемой полейдзибес программа. ЛКПП ЛВ.
9: Доброе утро! Наступил вторник, и с первыми лучами и первыми глотками кофе и первой песни в эфире мы встречаем это утро. Все только начинается, и пусть начинается оно с хорошего настроения.

0: Александр Шунин, Елена Рассохина. Утренний экспресс. С 6 до 10.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели! Открываем новый день и первый музыкальный час на Ретро-ФМ Латвия. В студии Елена Рассохина и Александр Шунин. На календаре 11 августа, вторник. И вот что я заметила за последнее время.
2: Что же?
1: Если раньше летом мы просыпались, так сказать, с первыми лучами солнца, то теперь просыпаемся еще в темноте, а солнышко восходит позже. Световой день понемногу сокращается. Этого, конечно, наверняка все остальные жители Риги не заметили. Во всяком случае, большая часть из них, кто просыпается позже, но мы являемся этому свидетелями. Пока это еще не особо видно, потому что день у нас все равно очень длинный. Солнце, например, зашло сегодня в 5:42, а закат будет только в 9:14 вечера. Получается больше 15,5 часов светлого времени. Так что давайте ловить каждый солнечный час, пока его еще так много. То есть просыпаемся, взбадриваемся и вперед покорять этот день. Пусть у вас сегодня все получится наилучшим образом. Оставайтесь с нами на Ретро-ФМ Латвия. Встретим этот день вместе.

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. В большинстве районов временами дождь, местами ливни с грозами. Возможен град. Ветер западный 3-9 метров в секунду, порывы до 16 метров в секунду. Во время грозы местами порывы сильнее. В Лиепае и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 17-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 18-21. В Риге сегодня переменная облачность. Временами дождь, возможны грозы. Температура воздуха сегодня днем плюс 19-20 градусов.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.

0: Овны. Ограничьте сегодня свои действия тем, что вам давно и хорошо известно, и что вы в состоянии делать практически на автомате. Необходимость изобретать что-то новое вряд ли доставит вам удовольствие.
1: Тельцы. Не стоит сегодня пытаться найти смысл жизни, не поможет даже давно назревавшая генеральная уборка, хотя она, конечно, не помешает.
0: Близнецы. Ваше остроумие расцветет всеми красками радуги, что поможет преодолеть непонимание некоторых близких вам людей. Только, пожалуйста, не перестарайтесь, а то кое-кого обидите.
1: Раки. Сегодня вы будете неожиданно легко решать вопросы финансового порядка. Следите за собственным языком. Его чрезмерная быстрота может навлечь на вас крупные неприятности.
0: Львы. Сегодняшний день будет для вас чрезвычайно удачным в смысле приобретения полезных знакомств. Возможно, с первого взгляда они таковыми и не покажутся, но в будущем непременно себя оправдают.
1: Девы. Сегодня вы вряд ли сможете сработаться с кем бы то ни было. Возможно, вы поспорите даже сами с собой. Главное, не подеритесь.
0: Весы. Сегодня не стоит посещать злачные места. Вы не получите от этого никакого удовольствия, сколь бы хорошо выбранное вами заведение ни было. Отложите подобные развлечения до лучших времен.
1: Скорпионы. Сегодня все будет говорить вам, что цель близка и осталось последнее усилие. Последним оно, естественно, не будет, но не поддавайтесь разочарованию, если все не получится сразу.
0: Стрельцы. Куда заводят благие намерения, известно всем. Не воспринимайте это как обвинение, просто приготовьтесь, что в ответ на самые лучшие ваши предложения вам пожелают чего-нибудь не слишком лестного, но много.
1: Козероги. Сегодня у вас может появиться новое хобби, а возможно и увлечение. Воспользуйтесь преимуществами, которые оно вам даст. Когда-нибудь эти навыки вам очень пригодятся.
0: Водолеи. Тщательно просчитайте последствия своих действий, прежде чем за них приниматься. Сегодня велика вероятность наделать кучу ошибок.
1: Рыбы. Сегодня вам следует быть максимально осторожными. Небрежность дорого вам обойдется, если не навлечет прямую опасность. Пусть та неприятность, которой вам с трудом, но удастся избежать в начале дня, послужит вам предупреждением.

0: Доброе утро, особенно тем, кто уже не только встал, но и проснулся. И, кстати, есть же вот эта вот фишка у людей. Кто-то спит как убитый.
1: Это
0: все, что угодно может происходить вообще за окном, под ухом, не шелохнется, а других будет малейший шорох.
1: И швейцар... Это тоже я.
0: Как ты сочетаешь несочетаемое?
1: Не
0: лишь бы поспать.
1: Да.
0: А швейцарские ученые из университетов Лозанны и Женевы думали и нашли ответ на эту загадку. Что они выяснили? Что во время фазы быстрого сна, то есть когда мы видим самые яркие сновидения, мозг целенаправленно глушит внешние шумы и переключается на внутренние сигналы. То есть мы уходим в себя, и те, кто спит как убитый под громкий шум, просто максимально сосредоточены на ритмах собственного тела.
1: И правильно делают.
0: Конечно же, правильно делают. И заодно легкое напоминание. Способность легко вставать по утрам с будильником, без будильника, неважно, это не магия, а результат четких биоритмов, потому что за пару часов до пробуждения организм сам начинает выделять кортизол, поднимать температуру, то есть тело готовит уже к пробуждению. И здесь главное и основное – соблюдать режим и не нажимать кнопку отложенного будильника. Вот эти вот еще 5 минут, еще 5 минут, еще 5 минут.
1: И тогда ты снова проваливаешься и не доспал.
0: Гарантированно встанешь разбитым на весь день. Давайте не доводить себя до этого состояния.
1: А вот про будильники. Если люди, которые ставят их там на 5 минут, на 5 минут, на 5 минут, то есть в сумме получается 20 минут, так проще сразу изначально поставить на 20 минут и сразу до них нормально доспать, а потом уже встать.
0: А я тебе скажу на это, а если ты проспишь? Я, например, ставлю 5 минут не для того, чтобы 5 минут поспать, а гарантированно проснуться, если я не услышал один звонок, чтобы через 5 меня догнал другой.
1: А я ставлю один, зная, что у меня есть только один, и нужно проснуться обязательно, не надеясь на другие. Вот
0: такой
1: вот лайфхак.
0: Только один шанс у Елены Рассохиной. Продолжаем замечательной музыкой на Retro FM Latvia.

0: Доброе утро! На Retro FM Latvia наша постоянная рубрика «День в истории». Календарь показывает 11 августа, и этот день в разные годы подарил нам важнейшие технологические прорывы, культовую музыку и громкие исторические события. Мы бережно собрали их для вас и разложили по хронологии и тематическим блокам. 1968 год. Легендарная четверка The Beatles основала свой собственный знаменитый лейбл звукозаписи Apple Records.
1: Годом позже, в 1969-м, на закрытой вечеринке в Беверли-Хиллз певица Дайана Росс впервые представила миру группу Jackson 5. Главной звездой вечера и любимцем публики мгновенно стал 11-летний мальчуган по имени Майкл Джексон, который позже мечтал жениться на Дайане Росс.
0: 1973-й. Официальный и символический день рождения хип-хопа. На вечеринке в Нью-Йорке диджей Кул Херк впервые применил новую технику зацикливания брейков на виниле, подарив миру новый музыкальный жанр.
1: А в 1984-м Рэй Паркер-младший возглавил американский хит-парад с бессмертным заглавным треком фильма «Охотники за призраками» Ghostbusters.
0: 1906-й француз Эжен Агюстен Лост запатентовал в Великобритании уникальную технику записи звука прямо на кинопленку.
1: А в 1909-м американский пароход «Арапа», дрейфовавший в океане, первым в мире передал по радио тот самый знаменитый сигнал бедствия SOS.
0: 1926-й. Компания Kodak сделала шаг в будущее и официально объявила о начале разработки цветной кинопленки.
1: 1934 год. В самую знаменитую неприступную федеральную тюрьму на острове Алькатрас прибыла первая партия заключенных.
0: 2006 год. В Риге в торговом центре Молс заработал первый в Латвии банкомат, который умел не только выдавать, но и принимать наличные деньги.
1: А нынче Молс закрыт на долгий-долгий ремонт. А памятный день сегодня отмечается 11 августа в нашей стране. Официальный день памяти борцов за свободу в честь героев и защитников страны.
0: Вот такой вот яркий день у нас получился. Не переключайтесь, мы двигаемся дальше.

0: kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
1: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. 3 kārtas, vēl vairāk čedara siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie 3-kāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
2: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 €. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 €. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
3: Hey!
4: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1,30 €, plastelīns 2,50 €. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
6: Акционерное общество Латвийская кредитная поддержка программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
7: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
8: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями полейдзибес программа. LKPP-LV.
9: Сегодня в Латвии переменная облачность. В большинстве районов временами дождь, местами ливни с грозами. Возможен град. Ветер западный 3,9 метров в секунду, порывы до 16 метров в секунду. Во время грозы местами порывы сильнее. В Лепе и Венспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 17-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 18-21. В Риге сегодня переменная облачность. Временами дождь, возможны грозы. Температура воздуха сегодня днем плюс 19-20 градусов.
8: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями полейдзибес программа. ЛКПП-ЛВ.
10: На календаре 11 августа, на часах 1:08, впереди прекрасный день, в который произойдет много чего удивительного и приятного. А у микрофонов Елена Росохина и Александр Шунин. Продолжаем наш утренний экспресс.
11: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.

0: Александр Шунин, Елена Рассохина. Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
1: Доброе утро! По традиции заглянем в календарь и посмотрим, у кого сегодня именины. Сегодня 11 августа, и Варда-Дену отмечают Лега, Олга, Зигита и Зита. Также поздравления можно адресовать Олесе, Олесе, Олгите, Олмарсу и Олрите. Лега переводится как «легкая и стройная» и ассоциируется со спокойствием и доброжелательностью. Олга означает «святая или мудрая». Зигита считается именем, связанным с удачей и целеустремленностью, а Зита – с трудолюбием, отзывчивостью и умением создавать уют.
2: По православному же календарю именины у Константина, Алексея, Михаила, Романа, Анатолия и Николая. Константин означает «стойкий», Алексей – «защитник», Михаил – «кто как бог», Роман – «римлянин», Анатолий – «восточный», а Николай – «победитель народов». Поздравляем всех сегодняшних именинников.
1: Пусть этот день принесет вам хорошее настроение, приятные встречи и как можно больше поводов для улыбок. Ну а впереди, после небольшой паузы, FR David с песней Words. Не переключайтесь.
0: Точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
3: 7 часов 10 минут.
0: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА ЛВ или в магазине ПТА Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим?

0: Доброе утро! Именинников и именинниц мы с вами поздравили. Давайте же заглянем в календарь необычных праздников и посмотрим, чего же такого эдакого отмечают сегодня, да и мы сами можем отметить. 11 августа поводов для хорошего настроения хватает, ведь сегодня отмечают день второй молодости, потому что возраст совсем не мешает открывать для себя новые увлечения и начинать что-то с нуля, ведь никогда не поздно начать что-то новое. И есть также день белого гриба. Август как раз считается началом грибного сезона, так что любители тихой охоты наверняка уже присматриваются к лесам.
1: В календаре есть и Международный день здорового сердца. Врачи говорят, что сердцу полезны обычные вещи: больше движения, меньше стресса и больше, конечно же, любви. Даже небольшая прогулка или отказ от лишнего кусочка сладкого, ха-ха-ха, уже вклад в собственное здоровье. А еще, конечно же, музыка на ретро-ФМ.
0: А еще сегодня день Святой Клары, которую начитают покровительницы телевидения. День полета на воздушном шарике и день кинетического песка. Это та самая игрушка, которую с удовольствием мнут в руках не только дети, но и взрослые. Полный интернет-видео с этим кинетическим песком. Гастрономический праздник, день, так сказать, мусорной еды. Один бургер сегодня, пожалуй, конечно, никто не осудит, но все сами все понимают. А еще отмечают Международный день фуфу. Это традиционное блюдо стран Западной Африки, которое готовят из маниоки, бананов и батата.
1: Сразу чувствуется отношение жителей Западной Африки к этому блюду. Фу-фу!
0: А может, фу-фу?
1: Так вот, чтобы здорово для сердца было. Завершаем праздник, завершаем список праздников Всемирным днем стального барабана. Жестяной барабан, я помню, была такая книга. Необычный музыкальный инструмент с острова Тринидад, который легко узнать по его теплому солнечному звучанию, таким, как будет сегодняшний день.
0: Ну а впереди, после небольшой паузы, Ирина Салтыкова с песней «Серые глаза». Не переключайтесь.
2: Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта. Утренний экспресс.
3: Nenokavē. Daktera Lūkina acu klīnika dāvina bezmaksas izmeklēšanu veicot redzes lāzeru korekcijas operāciju. Vieta, kur sapņi par izcilu redzi kļūst par realitāti. Akcijas nosacījums meklē acu klīnika LV.
4: Reklāma.
5: Современные решения, которые незаметно...
6: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka... Ja pienācis laiks jaunām durvīm,

0: На Ретро-ФМ «Утренний экспресс». Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: 7 часов 30 минут на часах. Доброе утро. Доброе. Продолжаем наше путешествие на утреннем экспрессе. Елена Расухина, Александр Шунин вместе с вами. И если вы планируете путешествие куда-нибудь, то перестайте планировать куда-нибудь путешествовать, потому что это уже не трендово.
2: А куда трендово-то?
1: Трендово – это прохладный туризм, летний отдых в северных странах Европы. То есть, в принципе, у нас же можно оставаться, потому что мы все-таки Северной Европой считаемся уже несколько лет.
2: То есть сейчас в тренде ехать куда-то, где не жарко и не тепло, а да, наоборот, где чуть-чуть прохладнее.
1: Совершенно верно. Никаких тебе знойных Римов, Парижи там и прочего. Статистика бронирований за лето этого года показывает взрывной рост интереса к прохладным столицам. Зарплаты. Зарплаты тоже, конечно, выросли, но запросы на отели в Копенгагене взлетели на 246%, в Осло на 154%, Хельсинки 124%. Потому что, чтобы укрыться от европейского пекла, особенно с юга Европы, туристы все чаще выбирают Норвегию, юг Финляндии и так далее. Так что мы становимся более привлекательными, чем юг Франции. Прости, господи, я это произнес вслух впервые в жизни.
2: Невероятно, это же потрясающе. Сколько туристов приедет?
1: Но... это правда, денег у нас будет как никогда не было. Да, это хорошо, это хорошо. Позитивно. Приезжайте, оставляйте у нас свои денежки, а мы их потратим здесь же.
2: Ну, а я вижу, что там уже показался Леша Павленко и намекает нам, что нужно его пустить рассказать новости. Ну, так что впереди пустим. Леша Павленко и прогноз погоды. Не переключайтесь.
3: Доброе утро. Новое единство выступает против расширения программы золотых виз, ссылаясь на риски для безопасности. Министерство образования и науки за несколько недель до начала учебного года предлагает изменить порядок финансирования школ. В течение 2 дней из-за технических работ будет недоступен e-адрес. Из-за промывки водопровода в Брасии, центре Риги, несколько дней возможна мутная вода. В Риге временно увеличится число пешеходных улиц. В конце августа в Юрмале пройдет ежегодный праздник Каугури. Подробности в начале часа.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицией программа.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность. В большинстве районов временами дождь, местами ливни с грозами. Возможен град. Ветер западный от 3 до 9 метров в секунду. Порывы до 16 метров в секунду. Во время грозы местами порывы сильнее.
1: В Лепе и Венспилсе температура воздуха днем плюс 17-18. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 18-21.
2: В столице Латвии переменная облачность. Временами дождь. Возможны грозы. Днем до плюс 19-20.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицейской программой.
4: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piekdien un sestdien 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Lego konstruktoriem un rotaļlietām 50% atlaide. Saldētajai produkcijai 40% atlaide. Čipsiem un dip mercītēm 30% atlaide. Cepumiem, barankām un vafelēm 30% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.

0: Овны, ограничьте сегодня свои действия тем, что вам давно и хорошо известно, и что вы в состоянии делать практически на автомате. Необходимость изобретать что-то новое вряд ли доставит вам удовольствие.
1: Тельцы, не стоит сегодня пытаться найти смысл жизни, не поможет даже давно назревавшая генеральная уборка, хотя она, конечно, не помешает.
0: Близнецы, ваше остроумие расцветет всеми красками радуги, что поможет преодолеть непонимание некоторых близких вам людей. Только, пожалуйста, не перестарайтесь, а то кое-кого обидите.
1: Раки, сегодня вы будете неожиданно легко решать вопросы финансового порядка. Следите за собственным языком, его чрезмерная быстрота может навлечь на вас крупные неприятности.
0: Львы, сегодняшний день будет для вас чрезвычайно удачным в смысле приобретения полезных знакомств. Возможно, с первого взгляда они таковыми и не покажутся, но в будущем непременно себя оправдают.
1: Девы, сегодня вы вряд ли сможете сработаться с кем бы то ни было. Возможно, вы поспорите даже сами с собой. Главное, не подеритесь.
0: Весы, сегодня не стоит посещать злачные места. Вы не получите от этого никакого удовольствия, сколь бы хорошо выбранное вами заведение ни было. Отложите подобные развлечения до лучших времен.
1: Скорпионы, сегодня все будет говорить вам, что цель близка и осталось последнее усилие. Последним оно, естественно, не будет, но не поддавайтесь разочарованию, если все не получится сразу.
0: Стрельцы, куда заводят благие намерения, известно всем. Не воспринимайте это как обвинение, просто приготовьтесь, что в ответ на самые лучшие ваши предложения вам пожелают чего-нибудь не слишком лестного, но много.
1: Козероги, сегодня у вас может появиться новое хобби, а возможно и увлечение. Воспользуйтесь преимуществами, которые оно вам даст. Когда-нибудь эти навыки вам очень пригодятся.
0: Водолеи, тщательно просчитайте последствия своих действий, прежде чем за них приниматься. Сегодня велика вероятность наделать кучу ошибок.
1: Рыбы, сегодня вам следует быть максимально осторожными. Небрежность дорого вам обойдется, если не навлечет прямую опасность. Пусть та неприятность, которой вам с трудом, но удастся избежать в начале дня, послужит вам предупреждением.
2: Гороскоп.
3: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: Доброе утро!
1: Доброе утро! Наверняка когда-нибудь появятся куклы, изображающие солистов группы «Корни».
0: Я думаю, разлетелись бы они, как горячие пирожки.
1: А пока мы расскажем о горячих пирожках. Ой, о чем я вообще думаю? О горячих пирожках. А должен о Уитни Хьюстон. Конечно же, о Римской империи и о Уитни Хьюстон. Почему о Уитни Хьюстон? Да потому что компания Mattel, знаменитая компания Mattel, которая выпускает Барби, сделала Уитни Хьюстон в виде Барби. Коллекционная такая кукла получилась в образе Уитни Хьюстон, причем за основу взяли легендарный, невероятно яркий образ из видеоклипа 1987 года «I Wanna Dance With Somebody». Прям вот взяли и скопировали образ, как
0: то
1: она была одета.
0: Эта кукла скорее поставить на полку и любоваться, желательно в коробке, не раскрывая, чтобы ее можно было продать дороже, чем через 50
1: вот
0: лет, как коллекционную,
1: как ты себя, как ты себя выдала?
0: Да я просто знаю, что есть такие вещи, как коллекционные куклы, и они очень дорого продаются, особенно если упаковка не распакована. Так что если это действительно коллекционная Уитни Хьюстон,
1: то конечно.
0: Ее вряд ли будут распаковывать. Ее скорее поставят на полочку к другим коллекционным куклам и будут смотреть, как коллекция растет.
1: А потом увидят, что кто-то из детей вскрыл и поиграл, потому что у нее же еще микрофон, и попеть туда можно в этот микрофон.
0: Ой, какая
1: прелесть. Ты в детстве пела, я вот пел в щетку.
0: В расческу.
1: А я в щетку, потому что я изображал,
0: еще
1: что
0: можно
1: я
0: в душевую
1: еще...
0: пить.
1: Я со стойкой такой, как будто бы вот красивый такой, знаешь, рокер такой, вышел на передник сцены, ногу поставил на комбик и давай туда рычать. А, кстати, возвращаясь к Уитни Хьюстон, над куклой работали не просто так, а совместно с родственницами, ее невесткой Пэт, например, которая хранит наследие артистки, поэтому все, в общем-то, легально, как надеются родственники, еще и прибыльно. Да, друзья, еще одно сообщение важное. На сайте и приложении HR.FM в разделе «Подкаст» теперь можно послушать запись утренней программы, если кто-то что-то пропустил.
0: Так что можно послушать. А сейчас послушаем после небольшой паузы Kim Wilde UK.
2: Утро вместе с ведущей платежной компанией Декта.
3: Laiks ieraudzīt vairāk un košāk. Redzes lāzera korekcija no 499 eiro daktera Lūkina acu klīnikā Rīgā. Vieta, kur tehnoloģijas pieredze un pieeja rada izcilu rezultātu. Acu klīnika LV.
2: Reklāma. Ceļojums jau tuvojas? Laiks izdevīgi apdrošināties. BTA ceļojumu apdrošināšanai līdz vasaras beigām 20% atlaide. Neatkarīgi no tā, vai dodies čilot pie baseina, iepazīt jaunas pilsētas vai baudīt aktīvu atpūtu, ceļo bez stresa. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam!
4: И все начинается сначала. Участникам 220 LV Plus все необходимое к новому учебному году до минус 40%. Получи сегодня в физическом магазине 220 LV. Подробнее на 220 LV.
5: Анастасия, специалист CarGlass.
6: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в CarGlass. В центрах CarGlass мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации, и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
5: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на carglass.lv. Всего за 3 минуты.
7: CarGlass ремонт, CarGlass замена.
2: Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям Декта. Декта, созданная в Латвии, компания платежных технологий.
8: Esmu Ilūta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Teko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļu servises LV ar piegādi.
4: Волна летних предложений в 220 LV. Только сейчас предложение до минус 60% участникам 220 LV+. Получи уже сегодня в физическом магазине 220 LV. Подробнее на 220 LV.
9: Все для твоего школьника у Фреко. Весь август скидка 30% на школьные рюкзаки Херлиц, а также скидки на остальную продукцию во всех магазинах Фреко. 200 видов школьных рюкзаков, 200 видов пеналов и, к примеру, тетрадь 40 страниц только за 5 центов. Закупайся также и в нашем большом магазине Фреко на Крустпилс 93 в Риге. Фреко. Готовься к школе выгодно.
10: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze superspriedz piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
11: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
12: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
13: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, 4 sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
14: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
15: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
14: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
15: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
16: Uzņemšana Latvijas Universitātē turpinās. Vēl augustā vari pieteikties budžeta un maksas studijām, bakalaura, maģistra un īsā cikla studiju programmās latviešu un angļu valodā. Izvēlies studijas Rīgā vai filiālēs Bauskā, Cēsīs, Jēkabpilī, Kuldīgā un Tukumā. Veido savu

0: Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.
1: 7:56.
2: Уже так быстро время летит?
1: Да, вообще незаметно. А как быстро дети растут, особенно чужие. И мы шлем наш солнечный утренний привет Алексею Зогрову, у которого у сегодня племянника, сегодня день рождения, 19 лет, Томасу и Сабине.
2: Поздравляем.
1: Ребята, поздравляем, Алексей. И поздравляем, вот вообще, Елена, сидишь тут такая, с позволения сказать, простоволосая. А могла бы сделать пучок?
2: Могла бы, да.
1: И использовать этот пучок.
2: Я просто не нашла толстую резинку с утра, чтобы быстро успеть сделать пучок.
1: А знаешь, для чего может понадобиться пучок?
2: Для чего?
1: Чтобы перебить рекорд девочки из Индии. 11-летняя Пранит Каур попала в книгу рекордов Гиннесса, а могла бы попасть ты, например.
2: Ну, а как попасть-то?
1: За сумасшедший результат. Она прокрутила хулоп-хуп вокруг собственного пучка волос на голове 86 раз за 30 секунд.
2: Красотка.
1: Ага.
2: Я вот надеюсь, еще за...
1: мохнатой кнопки такой 86 раз. Проблесковый маячок как будто бы.
2: А у тебя есть хула-хуп, чтобы повторить это?
1: У меня и пучка волос нет. Зачем мне хула-хуп?
2: Ну...
1: Ты так спрашиваешь, как будто крутишь каждый день.
2: Нет, у меня из спортивного есть только гантели, которые я купила и положила.
1: Не надо угрожать, Елена. Давай вот без угроз в утреннем эфире. А, кстати, про крутить каждый день и тренироваться. А эта девочка индийская с 7 лет, 4 года тренировалась, потому что она пошла на художественную гимнастику, а там тренер такая с выдумкой женщина. Она говорит, слушай, Пранит Каур из Индии, а у тебя такой пучок волос, почему вокруг него не покрутить что-нибудь? Давай попробуем булаву. Нет, булава, значит, не получилось. А давай ленту. Лента вроде тоже так. А давай хула-хуп.
2: Вот и тут, получилось.
1: Тут-то оно все и закрутилось, и завертелось. А, но останавливаться Пранит не готова. Теперь хочет побить рекорд в 153 вращения за минуту, который принадлежит ее соотечественнице. Я смотрю, там они в Индии любят вокруг пучков крутить.
2: Но а я рада, что все при занятии.
1: Да, мы любим наше радио. Ну давай, ну что ты машешь на меня
2: руками? Я очень хочу объявить Владимира Кузьмина с песней «Я готов целовать песок». Его и послушаем.

0: atpakaļ uz skolu vai darbu ar Skečers. Tagad Skečers ir piedāvājums 2 ir 3. Pēc divas preces, trešā par brīvu. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
1: Реклама. Любишь играть в падл? Game is on. Новое приложение, где все просто. Запишись на падл-турнир, забронируй тренировку, найди соперника и следи за рейтингом. Все в одном месте. Game is on. Скачай сейчас.
2: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
3: Можно, можно.
4: Можно, можно.
3: Если надо, очень то можно. Можно, можно.
2: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
5: Уникальное событие. Прямо сейчас лучший в Балтии парк аттракционов Amusement Park приглашает получить настоящую дозу адреналина на высоте 40 метров и насладиться панорамным видом с 35-метрового аттракциона «Рига». Захватывающее приключение для всех возрастов. Аттракционы из Нидерландов. Насыщенная программа. Приходите и выиграйте бесплатный билет. Встречаемся с 11 августа по 6 сентября у торгового центра «Рига Плаза» на Мукусалас 71.
6: Mums Eiroaptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams. Jau 25 gadus Eiroaptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaida ar meduskarti, pērkot vismaz par 9,99, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiroaptiekā!
7: Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam – pilna zāle klientu. Bet mums – tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā – tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR – radīts, lai tevi pamanītu. Ienāca Radio Reklāma LV, atbildi uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
8: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
9: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
10: Hei, hei!
11: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
12: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
13: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
14: Акционерное общество. Латвийская кредитная поддержка программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
10: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
15: В Риге 8 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Объединение партий «Новое единство» не поддерживает предложение расширить или упростить выдачу инвесторам видов на жительство, так называемые «золотые визы». В партии считают, что при принятии таких решений приоритетом должна оставаться государственная безопасность. Всего за несколько недель до начала нового учебного года Министерство образования и науки подготовило поправки, уточняющие применение новой модели финансирования оплаты труда педагогов, программа в школе. Изменения планируется ввести с нового учебного года. С 10 вечера 14 августа до 16 августа включительно в системе Э-адреса будут проводиться плановые технические работы. В это время система будет недоступна. Работы необходимы для повышения кибербезопасности. С сегодняшнего дня и до пятницы в Риге продолжится промывка магистральных водопроводов, поэтому жителям районов Брасса и Центр следует учитывать возможность помутнения воды, сообщает Ригас Уденс. Перебоев с водоснабжением во время работ не ожидается. С 14 августа по 20 сентября по выходным улицы Алберта и участок улицы Антонес от улицы Дзырнову до улицы Элизабетес будут пешеходными. Проезд автомобилей и парковка на этих участках будут запрещены. При этом жители смогут подъезжать ко дворам своих домов. 29 августа в Юрмале отметят праздник Каугури. Гостей ждут выступления танцоров и артистов цирка, гигантские куклы, уличные игры, творческие мастерские и спортивные соревнования. На сцене выступят латвийские и приглашенные музыканты. Завершится праздник мультимедийным световым шоу с группой «Дагамба».
16: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
15: Сегодня в Латвии переменная облачность. В большинстве районов временами дождь, местами ливни с грозами. Возможен град. Ветер западный. 3,9 метров в секунду, порывы до 16 метров в секунду. Во время грозы местами порывы сильнее. Температура воздуха сегодня днем плюс 17-22 градуса.
16: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
17: На часах 7, вторник идет полным ходом, а вместе с ним и наш эфир. Доброе утро всем, кто только к нам присоединился. В студии Елена Рассохина и Александр Шунин. И впереди еще много бодрой музыки, полезных новостей и хорошего настроения.
18: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.

0: Елена Рассохина, Александр Шунин. На Ретро-ФМ. Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
1: 8 часов 13 минут, и давайте поговорим о новостях. Недвижимости. Вот так вот бываешь, сидишь, а потом перестаешь сидеть, идешь и покупаешь себе какой-нибудь дом, а он оказывается с изюминкой, он оказывается с историей, с каким-нибудь тайником, с каким-нибудь кладом.
2: Я так понимаю, ты все это ведешь к какой-то интересной истории.
1: Я веду к тому, что в Нью-Йорке есть 64-летний Джек Ши, который 3 года назад случайно купил дом на Ингрэм-стрит 20. Казалось бы, ну Ингрэм-стрит 20 и что там, мало ли там есть 21, 22, 23, 24 и так далее.
2: Так в чем же фишка этого дома?
1: В том, что этот адрес принадлежит Питеру Паркеру и его тете Мэй в комиксах Marvel. Это дом Человека-паука. А он купил, этот почетный пенсионер Нью-Йорка, и не знал, и долго удивлялся, почему он получает письма от детей со всего мира, а у дома постоянно фотографируют туристы, пока ему не разъяснили. И теперь он начал отвечать этим детям, ну, в основном дети
2: какая
1: пишут,
2: прелесть.
1: Конечно, Человеку-пауку. Да. А иногда он выходит, фотографируется вместе с ними. И вообще считает, что теперь обязан вести себя как супергерой. А Человек-паук, надо сказать, отличается от других супергероев тем, что он обычный, простой и бедный парень. Какой-нибудь там богач, как Железный Человек или инопланетянин. Переживает из-за учебы, работы, любви, денег, так что Питеру даже не особенно напрягаться приходится. Вот эти супергеройские свойства свои проявляя. Хотя, возможно, по ночам, особенно безлунными ночами, он уже плетет какую-нибудь паутину.
2: А мне нравится, что мужчина купил дом, и сразу к нему приключение, что тебе пишут со всего мира. И мне нравится, что он нашел время на то, чтобы отвечать всем этим детям на
1: это
2: эти
1: очень
2: письма.
1: Мило.
2: Мне
1: согласен,
2: кажется,
1: это очень мило.
2: Потрясающе.
1: Но почему риэлтор ему не продал эту идею?
2: Я, тогда,
1: честно,
2: мне кажется, он мог бы дороже продать дом, если бы риэлтор сам знал.
1: То есть, наверное, он, да, сам был не в курсе. Но бывает так. Все знать, в конце концов, невозможно. И все слушать успевать невозможно. Для этого у нас на сайте и в приложении HR.FM есть раздел «Подкасты».
2: Ну, а впереди, после небольшой паузы, «Братья Гримм» с песней «Ресницы».
3: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
4: 8 часов 16 минут.
3: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
5: Новинка месяца на заправочных станциях «Виада». Flat White – насыщенный вкус кофе и нежная молочная пенка. В этом месяце с картой «Виада Плюс», приложением «Виада Латвия» или приложением «Lidl Plus» XL Flat White со скидкой 30%. Побалуй себя Flat White на заправках «Виада». «Виада» – выгодно остановиться.

0: Новости спорта.
1: Латвийский пляжный волейбол продолжает радовать результатами на турнирах высшего уровня. Тина Грауденя и Анастасия Самойлова стали серебряными.
2: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm,

0: Ретро FM. Утренний экспресс. Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: Доброе утро! На часах 8.36, сегодня 11 августа, и у нас есть рижская история. Казалось бы, новый променад на улице Мукусалас в столице – это и Даугава, и вид на Старую Ригу, но рижане заметили любопытный момент. По вечерам там по-прежнему почти пусто. В соцсетях даже развернулось обсуждение, почему место, в которое вложили столько сил и денег, не стало популярным. Версий оказалось сразу несколько. Одни говорят, что туда неудобно добираться пешком. Другие напоминают, что вокруг в основном промышленный район, где вечером просто мало людей. А самая частая претензия – инфраструктура. Красивый вид есть, а вот тени, кафе, киоска с мороженым или хотя бы место, где можно спокойно посидеть в жару – нет. Один из комментаторов вообще написал: «Днем там, как на сковородке». Ну а чтобы люди хотели задержаться, месту, конечно же, нужен какой-то повод. Выпить кофе, съесть мороженку, встретиться с друзьями или хотя бы местечко, где от солнца можно укрыться.
2: Повод встретиться есть. На этих выходных грандиозное празднование 825-летия латвийской столицы будет отмечаться, в том числе на набережной 11 ноября. И в этой связи у меня есть вопрос. Я ехал на работу утром, и набережная была перекрыта, машины разворачивали. Но официального подтверждения я нигде не нашел. Умоляю, спасите, помогите. 244-244-14 номер нашего WhatsApp. Напишите, пожалуйста, действительно ли уже перекрыта набережная. Давайте предупредим всех, кто за рулем, сообща друг другу, окажем взаимодействие и выручку, и помощь.
1: Ну а пока мы ждем ваших версий на номер 244-244-14 WhatsApp. Послушаем Лешу Павленко с новостями и прогноз погоды. Не переключайтесь.
3: Доброе утро. Новое единство выступает против расширения программы золотых виз, ссылаясь на риски для безопасности. Планируется создать рабочую группу по борьбе с нелегальной миграцией. Местные производители опасаются роста импорта в государственных закупках. В Марупском крае существенно изменятся маршруты общественного транспорта. Полностью восстановлено движение трансграничного автобуса по маршруту Икла-Айнажи-Салацгрива. В Елгаве откроют экспериментальный автобусный маршрут. С 1 сентября все автобусы до Айспуте будут прибывать на новый автовокзал. Подробности в начале часа.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. В большинстве районов временами дождь, местами ливни с грозами. Возможен град. Ветер западный от 3 до 9 метров в секунду. Порывы до 16 метров в секунду. Во время грозы местами порывы сильнее.
2: В Лепе и Венспилсе температура воздуха днем плюс 17-18. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 18-21.
1: В столице Латвии переменная облачность. Временами дождь. Возможны грозы. Днем до плюс 19-20.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.

0: Доброе утро, 8:46 на часах, а теперь история для поклонников «Звездных войн», а заодно и для всех тех, кто когда-нибудь удивлялся ценам на коллекционные вещи. Световой меч Люка Скайуокера из фильма «Империя наносит ответный удар» ушел с аукциона в США за 3 миллиона 750 тысяч долларов, установив новый рекорд для реквизита «Звездных войн». Именно этот меч использовал Марк Хэмилл в знаменитой сцене на облачном городе, где Дарт Вейдер отрубает Люку руку и раскрывает ему главный секрет саги. Причем вместе с мечом покупателю достался и бутафорский слепок той самой отсеченной руки. А начиналась история одного из самых узнаваемых предметов в кино довольно скромно. Основу меча сделали из корпуса старой фотовспышки Graflex, найденной в магазине винтажной фототехники в Лондоне. Организаторы торгов рассчитывали примерно на 2 миллиона долларов, а в итоге получили почти вдвое больше.
1: У меня нет слов. Кроме «Люк, я твой отец». И вот это вот... Там с таким характерным звуком этот меч еще
0: взаимодействовал. А ты сам смотрел фильм?
1: Одну часть.
0: Какую-нибудь?
1: Какую-то. Ну, я не фанат вот этой всей фантастики, извините.
0: Значит, ты можешь посмотреть все это дело в первый раз.
1: Я фанат денег. Я оценил стоимость вот этой штуки. Есть же у кого-то деньги на подобные вещи?
0: Ну, а я предлагаю оценить Саманту Фокс после небольшой паузы с песней «Touch Me». Слушаем.
2: Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
3: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: Strādājat arvien vairāk, bet ienākumi nepieaug. Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns reālai karjerai. Alberta Domzīme koledža LV.

0: Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.
1: 8.55 на часах, и мы продолжаем наш утренний эфир. До нас дозвонился, точнее, нам прислал голосовое сообщение Андрей, как ответ на вопрос, что происходит на набережной 11 ноября. В конце концов, она закрыта или не закрыта, потому что, согласно официальному сообщению, должны были закрыть в пятницу. Я ехал с утра на работу, уже ленточки висят, и машины разворачивают. Итак, Андрей выходит в эфир.
2: Давайте послушаем.
3: Да, действительно, 11 ноября закрыто. Атлантова до Каменного моста.
1: Вот такая краткая реляция. Правильно ли я слово употребил сейчас? Интересно. Ну, почему-то именно оно пришло мне на ум. Андрей, еще раз огромное спасибо за помощь. Теперь мы все в курсе, что да, действительно, набережная 11 ноября закрыта между двух мостов, как это обычно случается перед праздниками, поэтому планируйте свой маршрут согласно этой информации.
2: Ну а впереди, после небольшой паузы, хай-файв с песней «Про лето».
0: Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА

0: atpūstam jaunajā teikā Fantodromā.
1: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgākā garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
2: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Hey!
4: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļa albums 1 eiro, akvareļa krāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
5: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
6: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
7: Рики 9 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Коалиционное новое единство не поддерживает предложение расширить или упростить выдачу временных видов на жительство инвесторам, так называемые «золотые визы». В партии считают, что при принятии таких решений приоритетом должна оставаться государственная безопасность. Таким образом, внутри правящей коалиции усиливаются разногласия вокруг поправок к иммиграционному закону, который Сейм рассмотрит 20 августа. Планируется создать рабочую группу, которая займется разработкой и реализацией мер по ограничению нелегальной миграции. Ответственной за распоряжение назначена госканцелярия. Однако документ имеет ограниченный доступ, поэтому подробности пока не сообщаются. В госзакупках больше не применяются принципы зеленых закупок и требования национальной схемы качества. Это может увеличить долю импортных товаров, опасаются производители продуктов питания и перерабатывающие предприятия. Ранее местные производители и поставщики имели преимущество при поставках продукции в школы, учреждения и организации. Марупское краевое самоуправление планирует улучшить сообщение общественного транспорта с Ригой. Совет по общественному транспорту концептуально поддержал предложенные изменения в 4 автобусных маршрутах Рига-Сатексме. Полностью восстановлено движение трансграничного автобуса по маршруту Икла-Айнажи-Салацгрива. Расписание доступно на сайте 1188LV. С 1 сентября в Елгове на 3 месяца запустят новый автобусный маршрут номер 30, улица Лапскална, вокзал Елговы. Маршрут будет проходить по недавно построенному участку улицы Атмодас. С 1 сентября все региональные автобусы, следующие в Айспуте, будут прибывать на новый автовокзал города. Он находится на улице Звайкшню, 9.
8: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной помощью программа.
7: Сегодня в Латвии переменная облачность. В большинстве районов временами дождь, местами ливни с грозами. Возможен град. Ветер западный. 3,9 метров в секунду. Порывы до 16 метров в секунду. Во время грозы местами порывы сильнее. Температура воздуха сегодня днем плюс 17-22 градуса.
8: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной помощью программа.
9: На часах начало 10-го, город мчит по делам, у микрофонов по-прежнему Елена Расохина и Александр Шунин, а в нашем эфире Иванушки Интернешнл и Роксет.

0: Александр Шунин и Елена Рассохина. На Ретро-ФМ. Утренний экспресс.
1: 09-09-11-08-20-26. Это не номер телефона. Номер телефона 244-244-14. Если вы хотите с нами пообщаться посредством WhatsApp, например. Ну или можно позвонить нам и что-то сообщить. То, что происходит на набережной 11 ноября, мы уже выяснили. Она перекрыта. Планируйте маршрут согласно этой новой информации. Потому что согласно официальной информации, перекрыть должны были в пятницу непосредственно перед долгими праздниками, которые продлятся все выходные. А какие праздники? Так где рождения Риги. 825 лет исполняется любимому городу.
2: Уже совсем большая.
1: Да, множество фанатов Риги соберутся и будут фанатствовать, и будут праздновать. А празднуют также фанаты Гарри Поттера свою победу, потому что они смогли спасти могилу Добби.
2: Это то место, где снимали именно ее в фильме.
1: Да, потому что через это место должен был пройти электрокабель, который должен был соединить Британию с Ирландией. Так он и пройдет, но не через пляж в Пемброкшире, потому что там сняли сцену смерти Добби в одной из там, в очередном фильме
2: Гарри
1: о Гарри Поттере. Да. Фанаты соорудили стихийный мемориал и совершали к нему паломничество. Приносили что?
2: Носки.
1: Ну, конечно, да, правильно, носки. Добби же должен был получить носок, чтобы освободиться. А энергетики получили сотни звонков от фанатов, которые требовали не тревожить могилу Добби, и в итоге решили изменить маршрут кабеля, чтобы избежать скандала, а на минуточку стоимость проекта составляет 430 миллионов фунтов стерлингов.
2: Какая прелесть, что они пошли навстречу фанатам.
1: Я тоже считаю, это очень правильно, мило и хороший пример для всех идти навстречу подобным вещам. Поэтому давайте жить дружно, давайте друг другу дарить носки в конце концов. Почему бы и нет? Скоро осень, пригодятся.
2: Ну, а впереди, после небольшой паузы, Абба с песней «Take a Chance on Me». Не переключайтесь.
3: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
4: 9 часов 12 минут.
3: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
5: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piekdien un sestdien 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Sieriem un smērējamiem sieriem 30% atlaide. Majonēzēm 25% atlaide. Dāvanu kartēm lieliska dāvana 30% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.

0: Мы прерываем музыку Аббы по важному поводу. Наше важное сообщение от Евгена. Он нам написал: «Доброе утро. Из-за перекрытия на 11 ноября стоят Карля Миленбаха и Эмиля Беньямина с улицы. Так что имейте в виду, объезжайте этот район как-нибудь иначе». Евген, огромное спасибо. Хорошего дня.
1: Ретро-ФМ Латвия и Рус-ТВ-нет представляют «Пестрая лента». Яркие новости короткой строкой.
2: А давайте-ка пробежимся по заголовкам портала rus.tvnet.lv и посмотрим, о чем же пишут сегодня. Сотрудница британской тюрьмы осуждена за отношения с латвийским Пабло Эскобаром.
0: В Латгале больше нет ни одной круглосуточной аптеки, да и по всей Латвии их осталось лишь несколько.
2: Во вторник ожидаются кратковременные дожди и порывистый ветер, местами грозы.
0: В Екапилской региональной больнице избили врача. Первое интервью.
2: Вместо сувениров разбитое окно. Как защитить вещи за границей?
0: За последние недели цены на топливо резко выросли. Придется ли раскошеливаться еще сильнее?
2: Подростка на скутере госпитализировали после ДТП в Добеле.
0: Улицу Альберта и часть Антониас на выходных отдадут пешеходам.
2: Родители критикуют спешку с изменениями в школьной системе.
0: Профсоюз начал коллективный спор с Latvijas valsts meži.
2: Жители Дрейлини требуют отменить строительство Next Park рядом с домами.
0: Основные мероприятия в 825-летие Риги пройдут с 14 по 16 августа.
2: Спасатели под Тервете помогли человеку, который не мог спуститься на землю из домика на дереве. Об этом и многом-многом другом читайте на портале rus.tvnet.lv. Приятного вам чтения!
1: Пестрая лента. Яркие новости короткой строкой. rus-tvnet.lv.

0: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
1: 9:33 на часах. Доброе утро. И если вы нас слушаете, то спасибо большое. А если вы параллельно сидите в телефонах, не дай бог при этом за рулем, срочно, срочно откладывайте телефон в сторону, потому что сейчас будет новостное сообщение как раз на эту тему. В аэропорту Милано-Линаты произошел практически анекдотичный случай. Там служебный автомобиль врезался в частный самолет, потому что вот этот легкий хокер двигался по разрешенному маршруту на рулежку. И тут слева на перехват вдруг появляется белый Fiat Panda и буквально, ну, в общем, врезается. Почему ты машешь на меня руками постоянно? А, ты крылья изображаешь, как у этого хокера, Лена, конечно же. В общем, это произошло из-за того, что водитель служебной панды сидел в телефоне. Не сидите в телефонах, когда вы за рулем. Вот такой вывод напрашивается.
2: То есть сидел он за рулем и еще сидел, смотрел самолет. И поэтому, в смысле, господи, он сидел, смотрел в телефон и врезался в самолет. Это да. Же безумие какое-то. Если ты выезжаешь в аэропорте где-то, то как минимум нужно смотреть по сторонам.
1: Потому что ты едешь, и вдруг можешь врезаться в самолет. А мы врезаемся в следующую песню.
2: А или даже лучше, Лешу Павленко с новостями. Их и послушаем.
3: Доброе утро. Министерство образования и науки за несколько недель до начала учебного года предлагает изменить порядок финансирования школ. Студенты до 31 августа могут подать заявки на более чем 30 стипендий. Производители тревожат новые требования к упаковке, но министерство обещает вводить их поэтапно. Каждый четвертый житель Латвии хотя бы раз брал взаймы, чтобы погасить другой долг. В течение 2 дней из-за технических работ будет недоступен e-адрес. Риме срочно отзывает популярный мясной продукт. Его необходимо вернуть в магазин. Подробности в начале часа.
4: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями полейдзības программа.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность. В большинстве районов временами дождь, местами ливни с грозами. Возможен град. Ветер западный от 3 до 9 метров в секунду. Порывы до 16 метров в секунду. Во время грозы местами порывы сильнее.
1: В Лепе и Венспилсе температура воздуха днем плюс 17-18. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 18-21.
2: В столице Латвии переменная облачность. Временами дождь. Возможны грозы. Днем до плюс 19-20.
4: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полейдзības программа.
5: Время перекусить хот-догом Виада. В этом месяце на заправках Виада один из самых сочных хот-догов всего за 2,79. С картой Виада Плюс или приложением Виада Латвия еще вкуснее. Какой именно? Заезжай на Виада и узнай сам. Виада. Выгодно остановиться.

0: Овны, ограничьте сегодня свои действия тем, что вам давно и хорошо известно, и что вы в состоянии делать практически на автомате. Необходимость изобретать что-то новое вряд ли доставит вам удовольствие.
1: Тельцы, не стоит сегодня пытаться найти смысл жизни, не поможет даже давно назревавшая генеральная уборка, хотя она, конечно, не помешает.
0: Близнецы, ваше остроумие расцветет всеми красками радуги, что поможет преодолеть непонимание некоторых близких вам людей. Только, пожалуйста, не перестарайтесь, а то кое-кого обидите.
1: Раки, сегодня вы будете неожиданно легко решать вопросы финансового порядка. Следите за собственным языком, его чрезмерная быстрота может навлечь на вас крупные неприятности.
0: Львы, сегодняшний день будет для вас чрезвычайно удачным в смысле приобретения полезных знакомств. Возможно, с первого взгляда они таковыми и не покажутся, но в будущем непременно себя оправдают.
1: Девы, сегодня вы вряд ли сможете сработаться с кем бы то ни было. Возможно, вы поспорите даже сами с собой. Главное, не подеритесь.
0: Весы, сегодня не стоит посещать злачные места. Вы не получите от этого никакого удовольствия, сколь бы хорошо выбранное вами заведение ни было. Отложите подобные развлечения до лучших времен.
1: Скорпионы, сегодня все будет говорить вам, что цель близка и осталось последнее усилие. Последним оно, естественно, не будет, но не поддавайтесь разочарованию, если все не получится сразу.
0: Стрельцы, куда заводят благие намерения, известно всем. Не воспринимайте это как обвинение, просто приготовьтесь, что в ответ на самые лучшие ваши предложения вам пожелают чего-нибудь не слишком лестного, но много.
1: Козероги, сегодня у вас может появиться новое хобби, а возможно и увлечение. Воспользуйтесь преимуществами, которые оно вам даст. Когда-нибудь эти навыки вам очень пригодятся.
0: Водолеи, тщательно просчитайте последствия своих действий, прежде чем за них приниматься. Сегодня велика вероятность наделать кучу ошибок.
1: Рыбы, сегодня вам следует быть максимально осторожными. Небрежность дорого вам обойдется, если не навлечет прямую опасность. Пусть та неприятность, которой вам с трудом, но удастся избежать в начале дня, послужит вам предупреждением.

0: Мало кто знает, что «Изучай меня» Натальи Ветлицкой – это полностью авторская работа Любаши. Она написала и музыку, и слова. А сама идея песни довольно необычная. Человека предлагает буквально изучать по звездам, картам, дождям и грозам. И получается такая мысль, что сколько бы лет мы не знали человека, до конца разгадать его все равно невозможно. Ну а впереди, после небольшой паузы, Пол Маккартни и Майкл Джексон с песней «Say, say, say».
1: Atpakaļ uz skolu vai darbu ar Skečers. Tagad Skečers ir piedāvājums 2 ir 3. Pēc divas preces, trešā par brīvu. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
2: Reklama. Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
3: Привет, коллеги!
4: Любимая, привет! Я тут подумал...
5: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
6: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле. Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
7: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
8: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
9: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра, евро 49. Подсолнечное масло 1 литр, евро 89. И творог 9%, 1 килограмм, 3,59. Lidl. Стоит того.
10: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
11: Все для твоего школьника у Фреко. Весь август скидка 30% на школьные рюкзаки Херлиц, а также скидки на остальную продукцию во всех магазинах Фреко. 200 видов школьных рюкзаков, 200 видов пеналов и, к примеру, тетрадь 40 страниц только за 5 центов. Закупайся также и в нашем большом магазине Фреко на Круспилс 93 в Риге. Фреко. Готовься к школе выгодно.
12: А размер имеет значение?
13: Смотря для чего.
12: Конечно, для хлеба.
13: Размер хлеба Latvijas Maiznieks Lielmaize имеет значение.
12: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. Lielmaize. Потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
14: Hey, hey! Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolai par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
15: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bars.
16: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, 4 sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
17: kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
18: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek!

0: Александр, расскажите, пожалуйста, а который час?
1: Вы знаете ли, на моих часах 9 часов 52 минуты.
0: Похоже, это означает, что наше эфирное время потихоньку подходит к концу.
1: Увы и ах, голубушка, увы и ах. Однако поспешу заметить, что не дали как завтра, о 6 часах утра мы вернемся за наши микрофоны.
0: Так и поступим. А также напомним вам, что набережная на...
1: На набережной.
0: На набережной.
1: То, что называется набережная 11 ноября, перекрыта уже перед праздниками, так что планируйте маршруты, рассчитывая на то, что постоите в пробках, объезжая все это дело, особенно на узких уличках Москачки.
0: Будьте, в общем, молодцами. А мы двигаемся дальше. Впереди Эрос Рамазотти, Куанто Амор Эссей, после небольшой паузы, а мы на сегодня с вами прощаемся. Пока.
1: Хорошего дня, пока.
2: Август в магазине ПТА. Время подарков, подарков, подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат соса Бош. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА, ПТА-ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим?

0: Atpakaļ uz skolu vai darbu ar Skečers. Tagad Skečers ir piedāvājums 2 ir 3. Pēc divas preces, trešā par brīvu. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
1: Reklama. Любишь играть в падл? Game is on. Новое приложение, где все просто. Запишись на падл-турнир, забронируй тренировку, найди соперника и следи за рейтингом. Все в одном месте. Game is on. Скачай сейчас.
2: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
3: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV. Твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
4: Акрополь, iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
5: Grantis. Profesionāla palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils, Parādes iela 15 un Rīga, Miera iela 27. Diennakts palīdzība grantis.lv.
6: Ja viss ir pareizi, mēs AJE produkti piedāvājam ātru piegādi. Ja tas produkts ir noliktavā, varat to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AJE produkti. Tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādi. AJE produkti LV. Strādā ar prieku.
7: Внимание! Эта реклама может вызвать неожиданное желание сменить автомобиль. Новый Nissan Qashqai в Scandi Motors. Только 299 евро в месяц. Возможные побочные эффекты. Семейные споры, кто сядет за руль и улыбка даже в пробках. Чрезмерное тестирование Nissan Qashqai может привести к необратимому желанию стать его владельцем. Запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors. Улица Лейлербес, 32.
8: Выгодное предложение уже в Бунецим с АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецим с АБЦ.
9: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uztura bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptiek LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
10: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
11: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
12: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
13: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
12: Var pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
13: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
14: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
15: Hey!
16: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdus piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
17: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
18: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
19: Добрый день, в студии Алексей Павленко, в эфире новости экономики. Всего за несколько недель до нового учебного года Министерство образования и науки подготовило поправки, которые уточняют применение новой модели финансирования оплаты труда педагогов программа в школе. Изменения планируется ввести с нового учебного года. До 31 августа студенты могут подать заявки более чем на 30 стипендий, которые администрирует Фонд Латвийского университета. Размер отдельных стипендий достигает 7000 евро за учебный год. Подать заявку можно на сайте Фонда Латвийского университета. Малые предприниматели выступают против нового регламента Евросоюза об упаковке и уже собрали несколько десятков тысяч подписей за его отмену. Предприниматели опасаются, что новые требования усложнят и удорожат продажу товаров в странах ЕС и заставят некоторых отказаться от этого рынка. В то же время чиновники заверяют, что вступающий в силу 12 августа регламент пока не затронет малый бизнес и его клиентов. Примерно каждый четвертый или 27% жителей Латвии хотя бы раз в жизни брал новый кредит, чтобы погасить другие кредитные обязательства. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Бюро кредитной информации. С 10 вечера 14 августа до 16 августа включительно в системе Э-адреса будут проводиться плановые технические работы. В это время система будет недоступна. Работа необходима для повышения кибербезопасности. Торговая сеть Рими призывает покупателей вернуть куриный шашлык Цаля Галя Шашлыкс Армения Грилл из-за возможного микробиологического загрязнения. Дополнительную информацию можно получить по бесплатному телефону Рими 80 00 01 80.
20: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
19: Сегодня в Латвии переменная облачность. В большинстве районов временами дождь, местами ливни с грозами. Возможен град. Ветер западный 3,9 метров в секунду, порывы до 16 метров в секунду. Во время грозы местами порывы сильнее. Температура воздуха сегодня днем плюс 17-22 градуса.
20: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
18: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Саниципас Дарбибс Вейцаем.
1: После тренировок хочется вкусный, питательный и удобный перекус? Протеиновые коктейли Вендофит уже в Риге.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 11:13.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА ЛВ.

0: Лето. Лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: Реклама. Современные решения, которые незаметно адаптируются к твоему ритму жизни дома, в дороге или в движении. По пятницам слушай «Минуту для умного повседневного комфорта» и открой для себя функциональные идеи для современной жизни. «Минута для умного повседневного комфорта» вместе с Xiaomi.
2: Анастасия, специалист CarGlass.
3: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в CarGlass. В центрах CarGlass мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации, и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
2: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на carglass.lv. Всего за 3 минуты.
4: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm,

0: реклама.
1: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
2: Привет, коллеги!
3: Любимая, привет! Я тут подумал.
4: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
5: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.

0: Es Milutas Kaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Teko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsveicinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā teko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā Augļu servises LV ar piegādi.
1: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
2: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
3: Уникальное событие. Прямо сейчас лучший в Балтии парк аттракционов Amusement Park приглашает получить настоящую дозу адреналина на высоте 40 метров и насладиться панорамным видом с 35-метрового аттракциона «Рига». Захватывающее приключение для всех возрастов. Аттракционы из Нидерландов. Насыщенная программа. Приходите и выиграйте бесплатный билет. Встречаемся с 11 августа по 6 сентября у торгового центра «Рига Плаза» на Мукусалас 71.
4: Акционерное общество «Латвия с кредитами» полицейской программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
6: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полицейской программа ЛКПП-ЛВ.
7: Сегодня в Латвии переменная облачность. В большинстве районов временами дождь, местами ливни с грозами. Возможен град. Ветер западный 3-9 метров в секунду, порывы до 16 метров в секунду. Во время грозы местами порывы сильнее. В Лепе и Венспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 17-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 18-21. В Риге сегодня переменная облачность. Временами дождь, возможны грозы. Температура воздуха сегодня днем плюс 19-20 градусов.
6: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полицейской программа ЛКПП-ЛВ.
5: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug? Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domuzīme koledža LV.
1: Reklama. Любишь играть в падл? Game is on! Новое приложение, где все просто. Запишись на падл-турнир, забронируй тренировку, найди соперника и следи за рейтингом. Все в одном месте. Game is on! Скачай сейчас!
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Реклама парадзата. Саймитиска с дарбибс. Вейцайем.
3: Анастасия, специалист Карглас.
4: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в Карглас. В центрах Карглас мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации, и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
3: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на Carglass.lv. Всего за 3 минуты.
5: Карглас ремонт.
6: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
7: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
8: 7bet. Весь август следите за матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
9: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность. Можно.

в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.

Новинка месяца на заправочных станциях Виада. Flat White – насыщенный вкус кофе и нежная молочная пенка. В этом месяце с карты Виада Плюс, приложением Виада Латвия или приложением Lidl Plus XL Flat White со скидкой 30%. Побалуй себя Flat White на заправках Виада. Виада – выгодно остановиться.

0: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug? Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domzīme koledža LV.
1: Reklama. Выгодное предложение уже в Бунецим с АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецим с АБЦ.
2: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/līpsvītra satiksme vasarā.
3: Nordbaby. В одном месте все для вас и вашего малыша. Коляски, автокресла, а также товары для ухода за ребенком и обустройства детской комнаты. Делайте покупки в магазинах Nordbaby, в Акрополе Альфа и в Рига Плаза. Или онлайн на домашней странице nordbaby.com.
4: Flow up.
5: Flow up.
4: Flow up.
5: Flow up.
6: Salīdzini, izvēlies, plūsti augšu. Flow up. LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
8: Акционерное общество. Латвия с кредитными полезными программа. Частные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
9: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
10: Добрый день, в студии Алексей Павленко. В эфире новости экономики. Всего за несколько недель до нового учебного года Министерство образования и науки подготовило поправки, которые уточняют применение новой модели финансирования оплаты труда педагогов, программа в школе. Изменения планируется ввести с нового учебного года. До 31 августа студенты могут подать заявки более чем на 30 стипендий, которые администрирует Фонд Латвийского университета. Размер отдельных стипендий достигает 7000 евро за учебный год. Подать заявку можно на сайте Фонда Латвийского университета. Малые предприниматели выступают против нового регламента Евросоюза об упаковке и уже собрали несколько десятков тысяч подписей за его отмену. Предприниматели опасаются, что новые требования усложнят и удорожат продажу товаров в странах ЕС и заставят некоторых отказаться от этого рынка. В то же время чиновники заверяют, что вступающий в силу 12 августа регламент пока не затронет малый бизнес и его клиентов. Примерно каждый четвертый или 27% жителей Латвии хотя бы раз в жизни брал новый кредит, чтобы погасить другие кредитные обязательства. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Бюро кредитной информации. С 10 вечера 14 августа до 16 августа включительно в системе e-адреса будут проводиться плановые технические работы. В это время система будет недоступна. Работа необходима для повышения кибербезопасности. Торговая сеть Рими призывает покупателей вернуть куриный шашлык Цаля Галя Шашлык с Армения Грил из-за возможного микробиологического загрязнения. Дополнительную информацию можно получить по бесплатному телефону Рими 800 01 80.
5: Прогноз погоды
11: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями полезибус программа.
12: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами в центральной и восточной части страны кратковременный дождь. Ветер северо-западный от 2 до 14 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 18-19 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-19. В Риге завтра будет переменная облачность. Преимущественно в первой половине дня возможен кратковременный дождь. Температура воздуха предстоящая ночью плюс 13-15 градусов, а днем плюс 19.
5: Прогноз погоды
11: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитными полезибус программа.
9: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 1:15.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Лето – лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: Nenokavē. Daktera Lūkina acu klīnika dāvina bezmaksas izmeklēšanu veicot redzes lāzera korekcijas operāciju. Vieta, kur sapņi par izcilu redzi kļūst par realitāti. Akcijas nosacījums meklē acu klīnika LV.
2: Reklāma.
3: Каждое буднее утро на Ретро-ФМ.
4: Хроники удивительной наивности и редчайшей честности. В Мюнхене 42-летний гражданин Италии пришел в местный полицейский участок глубокой ночью с довольно, так сказать, необычным вопросом. Не находится ли он случайно в розыске? Оказалось, что прокуратура действительно выдала ордер на его арест за использование запрещенной символики. Внести залог 1,8 тысячи евро у мужчины не нашлось. Поэтому его радостно оставили под стражей на 2 месяца.
3: Елена Рассохина и Александр Шунин. С 6 до 10 на Ретро ФМ.
1: Утренний экспресс.
0: Вместе с международной платежной компанией «Декта».
5: После тренировок хочется вкусный, питательный и удобный перекус? Протеиновые коктейли «Вендофит» уже в Риге в спортивных клубах «Лемон Джим» и «Джим Латвия». Высококачественные, свежеприготовленные протеиновые и коллагеновые коктейли с превосходным вкусом. Подходят для всех, для повседневной жизни, тренировок и заряда энергии. Выбирайте свой. Бельгийский шоколад, крем-брюле, банан, черника или печенье со сливками. «Вендофит» – ваш фитнес-бар в вендинг-аппарате.
6: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
7: Čau, draugi! Te grupa The Soundboys! Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka Zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus.
8: Es gribu sildīties ar tevi.
7: Gan ar jaunu albumu Katram kuģim savs ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
9: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
10: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
9: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
10: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
11: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
12: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
13: Современные решения, которые незаметно адаптируются к твоему ритму жизни, дома, в дороге или в движении. По пятницам слушай «Минуту для умного повседневного комфорта» и открой для себя функциональные идеи для современной жизни. «Минута для умного повседневного комфорта» вместе с Xiaomi.

0: Любишь играть в падл? Game is on! Новое приложение, где все просто. Запишись на падл-турнир, забронируй тренировку, найди соперника и следи за рейтингом. Все в одном месте. Game is on! Скачай сейчас!
1: Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейкс Рига. Один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Стейкс Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectēvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm.
3: 5000 евро? 7000 евро? Нет, экономия более 10 тысяч евро на новые «Шкода». Да, это правда. Только сейчас в «Scandi Motors», официальном дилере «Шкода» в Пардаугаве, действуют специальные предложения. Выбирайте просторный «Кодиак», элегантную «Октавия», динамичную «Скала» или полностью электрический «Элрок». Запишитесь на тест-драйв на «Scandi Motors LV» или приезжайте в «Scandi Motors».

0: Motors, Лилербес 32. Время пересесть на новую Шкода.
1: Шкода.
2: Включаем сниженные цены. С понедельника в Лидл. Кока-кола Фанта или Спрайт 2 литра, евро 49. Подсолнечное масло 1 литр, евро 89. И творог 9%, 1 килограмм, 3,59. Лидл. Стоит того.
3: Уникальное событие. Прямо сейчас лучший в Балтии парк аттракционов Amusement Park приглашает получить настоящую дозу адреналина на высоте 40 метров и насладиться панорамным видом с 35-метрового аттракциона «Рига». Захватывающее приключение для всех возрастов. Аттракционы из Нидерландов. Насыщенная программа. Приходите и выиграйте бесплатный билет. Встречаемся с 11 августа по 6 сентября у торгового центра «Рига Плаза» на Мукусалас 71.
4: Take to wakes me, wakes me, wakes me. Take to wakes me, wakes me, young girl.
5: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Top, top, top!
0: В вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
7: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями полейдзибес программа. ЛКПП ЛВ.
8: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами в центральной и восточной части страны кратковременный дождь. Ветер северо-западный от 2 до 14 метров в секунду. В Левой Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 18-19 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краснове плюс 17-19. В Риге завтра будет переменная облачность. Преимущественно в первой половине дня возможен кратковременный дождь. Температура воздуха предстоящая. Ночью плюс 13-15 градусов, а днем плюс 19.
7: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями полейдзибес программа ЛКПП ЛВ.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Привет в обед и всем удачного дня! Продолжаем дневной эфир Retro FM Латвия. Я с радостью открываю программу по заявкам «Привет в обед». Меня зовут Катя Ерофеева. Будем передавать ваши приветики. Оставайтесь с нами.
0: Привет в обед поддерживает SMS Credit LV.

0: «Привет в обед».
1: «Привет в обед».
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Это «Привет в обед», программа по заявкам. Наш частый участник программы Эдгар из Риги снова передает привет Марине К. Марина, принимайте пожелания хорошего дня и прекрасного настроения от Эдгара.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: аттракционов. Билет на весь день. Аттракционы без доплаты. Приходи, наслаждайся каждым моментом. Подробности на abpark.lv. Парк аварийной бригады. Место настоящих эмоций.
1: Заливка полов. С полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Гридас Юмс ЛВ. Заливка черного пола, укладка листового или заливка жидкого пенопласта, укладка теплого пола и его подключение. И в финале чистый пол Эстри. Это он, твой бетон. Гридас Юмс ЛВ. В любой точке Латвии. Телефон 24 44 66 66.
2: Нордбэби. В одном месте все для вас и вашего малыша. Коляски, автокресла, а также товары для ухода за ребенком и обустройство детской комнаты. Делайте покупки в магазинах Нордбэби, в Акрополе Альфа и в Рига Плаза. Или онлайн на домашней странице nordbaby.com.
3: Veikalo Stop vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Stop par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Stop loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Top, top, top!
5: Выгодное предложение уже в Буницах АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буницах АБЦ.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Далее в программе «Привет в обед» послание для Анны Эдуардовны Рубальской из Риги от соседей. Анна Эдуардовна, принимайте пожелания радостного дня рождения и чтобы все мечты сбывались. С днем рождения вас и теплые поздравления от ваших соседей.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Спасибо всем за ваши заявки в программу «Привет в обед» и за те добрые слова, которые вы отправляете своим

0: родным и близким. К этому моменту послания на сегодня озвучены, и мы вновь услышимся завтра. Пишите нам на retrofm.lv, и пусть ваши приветы услышит вся страна. С вами была Катя Ерофеева. Ненадолго прощаюсь. Пока-пока.
1: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV. Твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
1: Izvēle savējo 5L9, iPhone 17, komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad 5L2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
2: Uzņemšana Latvijas Universitātē turpinās. Vēl augustā vari pieteikties budžeta un maksas studijām, bakalaura, maģistra un īsā cikla studiju programmās latviešu un angļu valodā. Izvēlies studijas Rīgā vai filiālēs Bauskā, Cēsīs, Jēkabpilī, Kuldīgā un Tukumā. Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Uzzini vairāk. Gribu studēt LV.
3: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
4: Можно, можно, можно, можно. Если надо, очень то можно. Можно, можно, можно,
3: можно. Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
6: Retro FM.
7: Вместе с акционерным обществом Latvijas кредитняемая полейдзības программа. ЛКПП ЛВ.
8: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами в центральной и восточной части страны кратковременный дождь. Ветер северо-западный от 2 до 14 метров в секунду. В Лево и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 18-19 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краснове плюс 17-19. В Риге завтра будет переменная облачность. Преимущественно в первой половине дня возможен кратковременный дождь. Температура воздуха предстоящая. Ночью плюс 13-15 градусов, а днем плюс 19.
7: Вместе с акционерным обществом Latvijas кредитняемая полейдзības программа. ЛКПП ЛВ.
5: Вы слушаете Retro FM Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Лето – лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: Реклама. Современные решения, которые незаметно адаптируются к твоему ритму жизни дома, в дороге или в движении. По пятницам слушай «Минуту для умного повседневного комфорта» и открой для себя функциональные идеи для современной жизни. «Минута для умного повседневного комфорта» вместе с Xiaomi.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Реклама парадзата. Саймитсисказ дарбибс. Вейцайем.
3: Анастасия, специалист Карглас.
4: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в Карглас. В центрах Карглас мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации, и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
3: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на carglass.lv. Всего за 3 минуты.
5: Карглас ремонт.
6: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
7: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
8: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete!
9: Sevenbet. Весь август следите за матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с Sevenbet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
10: Savu stūrīti jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
11: Mādara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Mādara Kosmetikas LV.

0: Atpakaļ uz skolu vai darbu ar Skečers. Tagad Skečers ir piedāvājums 2 ir 3. Pēc divas preces, trešā par brīvu. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
1: Реклама. Каждое буднее утро на Ретро-ФМ. Давайте поговорим о кулинарных экспериментах.
2: Вот
1: на самом деле прямо опыт поставили в португальской сети KFC и соединили сочный бургер и пончик.
2: Боже, зачем?
1: Сверху вот еще одной булочкой положили пончик. Просто экстремальная проверка для желудка, скажем так, на прочность.
2: К своим годам я сделала вывод, что не все, что готовят, надо пробовать.
1: Елена Рассохина и Александр Шунин. С 6 до 10 на Ретро-ФМ.
3: Вместе с международной платежной компанией «Декта».
4: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
5: Nāc, svinēsim kopā!
4: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzeguškalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
5: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
4: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
6: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорсе объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорсе – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
7: Обновите интерьер с выгодой. В Lex Interior скидки до 70% на мягкую мебель, кухни, столы, стулья и предметы интерьера. В Lex Interior вы найдете все для красивого и уютного дома. Lex Interior, Краста 89. Скидки до 70%. Ждем вас!
8: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
9: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
10: Размер имеет значение?
11: Смотря для чего.
10: Конечно, для хлеба.
11: Размер хлеба Latvijas Maiznieks Lielmaize имеет значение.
10: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. Lielmaize, потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
12: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Ретро-ФМ Латвия.
13: Добрый день, в студии Алексей Павленко, в эфире новости экономики. Всего за несколько недель до нового учебного года Министерство образования и науки подготовило поправки, которые уточняют применение новой модели финансирования оплаты труда педагогов, программа в школе. Изменения планируется ввести с нового учебного года. До 31 августа студенты могут подать заявки более чем на 30 стипендий, которые администрирует Фонд Латвийского университета. Размер отдельных стипендий достигает 7000 евро за учебный год. Подать заявку можно на сайте Фонда Латвийского университета. Малые предприниматели выступают против нового регламента Евросоюза об упаковке и уже собрали несколько десятков тысяч подписей за его отмену. Предприниматели опасаются, что новые требования усложнят и удорожат продажу товаров в странах ЕС и заставят некоторых отказаться от этого рынка. В то же время чиновники заверяют, что вступающий в силу 12 августа регламент пока не затронет малый бизнес и его клиентов. Примерно каждый четвертый или 27% жителей Латвии хотя бы раз в жизни брал новый кредит, чтобы погасить другие кредитные обязательства. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Бюро кредитной информации. С 10 вечера 14 августа до 16 августа включительно в системе e-адреса будут проводиться плановые технические работы. В это время система будет недоступна. Работа необходима для повышения кибербезопасности. Торговая сеть Рими призывает покупателей вернуть куриный шашлык Цаля Галя Шашлыкс Армения Грил из-за возможного микробиологического загрязнения. Дополнительную информацию можно получить по бесплатному телефону Рими 800-0180.
14: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
13: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами в центральной и восточной части страны кратковременный дождь. Ветер северо-западный от 2 до 14 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 18-19 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-19. В Риге завтра будет переменная облачность. Преимущественно в первой половине дня возможен кратковременный дождь. Температура воздуха предстоящая ночью плюс 13-15 градусов, а днем плюс 19.
14: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
15: Всем категорически Guten Morgen, это Эдмунд Кашевский. Давайте проведем эти три часа вместе в эфире Retro FM Латвия.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 4 часа 14 минут.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 11. Līdz 17. augustam. Sarkanā paprika 1,99 € kilogramā. Skābais krējums Valmiera 20% 450 gramu 1,59 €. Ar paldies karti jogurts Fantāzija 100 vai 118 gramu 49 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Студии Эдмунд Кашевский.
4: Знаете, добрался сквозь стихийное бедствие. Да, и вовремя даже в эфире сказал всем здрасте. Ну, что сегодня будем делать? Будем музыку слушать. Кое-чего в интернете надыбал. А еще, естественно, у меня есть должок по вчерашней Феличите одной. Ну, если что, присылайте 244-244-14 ваши заявки и идеи. Будем предварять в жизнь.

0: Вечерній промінад.
1: Вечерній промінад. Вечерній промінад. Вечерній промінад.
0: На Ретро FM Латвія.
2: Ну, в принципе, начну сегодняшний эфир нестандартно. Настроение подняла одна публикация на ФБ, на Фейсбуке. Ну, естественно, я думаю, народ знает, кто такой Андрей Шаврей в нашей стране, да? Журналист, автор книг, кстати, о Барышникове, «Три Миши» и так далее, и так далее. Андрей написал сегодня потрясающую мысль. «Ничто так не повышает настроение, как получение с утра хорошего гонорара. Даже секс не так радует. Видимо, это зрелость». Ну, что тут сказать, Андрюша, тебе? Я бы все-таки сочетал одно с другим. Ну, как-то так. Одно без другого. По-моему, чувство какой-то недосказанности.

А вот Роман из Даугавпилса моментально отреагировал и написал, что, дескать, меняю секс на гонорар. Да, вот так Роман и подписался. Роман. Что я могу сказать, Роман? Что, в Даугавпилсе все так плохо? Да?

0: каждое буднее утро на Ретро-ФМ.
1: Хроники удивительной наивности и редчайшей честности. В Мюнхене 42-летний гражданин Италии пришел в местный полицейский участок глубокой ночью с довольно, так сказать, необычным вопросом. Не находится ли он случайно в розыске? Оказалось, что прокуратура действительно выдала ордер на его арест за использование запрещенной символики. Внести залог 1,8 тысячи евро у мужчины не нашлось, поэтому его радостно оставили под стражей на 2 месяца.
0: Елена Рассохина и Александр Шунин. С 6 до 10 на Ретро-ФМ. Утренний
2: экспресс. Вместе с международной платежной компанией «Декта».
3: Анастасия, специалист «Карглас».
4: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в «Карглас». В центрах «Карглас» мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации, и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
3: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на carglass.lv. Всего за 3 минуты.
5: «Карглас ремонт», «Карглас замена».
6: Čau, draugi! Te grupa
7: The Soundboys!
6: Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka Zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus.
8: Es gribu sildīties ar tevi.
6: Gan ar jaunu albumu Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
9: После тренировок хочется вкусный, питательный и удобный перекус? Протеиновые коктейли Vendofit уже в Риге в спортивных клубах Lemon Gym и Gym Latvia. Высококачественные, свежеприготовленные протеиновые и коллагеновые коктейли с превосходным вкусом подходят для всех, для повседневной жизни, тренировок и заряда энергии. Выбирайте свой. Бельгийский шоколад, крем-брюле, банан, черника или печенье со сливками. Vendofit. Ваш фитнес-бар в вендинг-аппарате.
10: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
11: Mums Eiroaptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams. Jau 25 gadus Eiroaptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaidi ar meduskarti, pērkot vismaz par 9,99, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiroaptiekā!
12: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
13: Обновите интерьер с выгодой. В Lex Interior скидки до 70% на мягкую мебель, кухни, столы, стулья и предметы интерьера. В Lex Interior вы найдете все для красивого и уютного дома. Lex Interior, Краста 89, скидки до 70%. Ждем вас!

Опа, как понеслось-то здесь, а? За эфиром на 244-244-14. Я смотрю, цитата от Шавре вызвала такой, я бы сказал, неоднозначный отклик и реакцию нашей радиоаудитории. Вот роман я уже зачитал вам, а вот Сергей написал, тоже почему-то из долгов пился: «Я за гонорар и за секс». И так куча смайликов. Ну, я тоже так думаю, что это так. А вот интересно еще одно мужское мнение. Это Михаил пишет: «Одно с другим сочетается прекрасно». Полностью согласен, да. А вот ни одного женского мнения. Слушайте, а давайте устроим такой вот статистический опрос за эфиром на 244-244-14. По-вашему, что лучше, секс или гонорар? Причем с утра. Да, вот. Значит, 244-244-14. Мне нужно 10 голосов, скажем, это будет такой target audience, это будет наша собирательный кворум всей опрашиваемой аудитории. Ну, скажем, это будет 1000 человек, да? Ну, вот, а мы сделаем модуль из 10. И вот что лучше с утра, или секс, или гонорар, хотелось бы выяснить у нашей радиоаудитории. А то вот Даугавпилс что-то мне не разделились, Даугавпилсы. Да, но с другой стороны, сколько людей, столько и мнений. 244-244-14, жду ваших смс-ок.

0: на FM Латвия.
1: Так, мне не хватает еще 3 голоса для общего кворума. Но я вам скажу, я потом зачитаю, что вы мне прислали. Но еще 3 голоса мне не хватает. Напоминаю, что лучше гонорар или секс утром.

август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро.

0: это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА ЛВ или в магазине ПТА Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
1: Феличита на Ретро-ФМ. Ваши приветы, поздравления, пожелания и слова любви для самых близких.
2: Ну, вот это послание от девушки растопило мое сердце, и прям в столь ранний час у нас выйдет и первая феличита. Добрый вечер, Эдмунд, добрый. Я тут вся в рабочих бухгалтерских делах. Голова кипит. Помогите расслабиться песней «Sweet Caroline», пожалуйста. И подпись «Лина». Но что я вам могу сказать, Лина? Коль голова кипит, давайте немножко послушаем хорошей музыки и остудим эти ваши страсти по бухгалтерскому делу.

0: 14.
1: Фелічита на Ретро FM.
0: Даріть щастя.
2: Ну, после того, как Light Back нам отпоют и отзвучит реклама, будем подводить итог нашего опроса. А тут есть что подвести. И есть что рассказать и зачитать. Да, молодец, молодец наша радиоаудитория. Ай да молодцы, ай да креативщики.

Михаил прислал сообщение. Трасса Элая-Елгова. Серьезная авария. И, как Михаил написал, фура, как черепаха, лежит. Да, трасса Элая-Елгова. Примите это к сведению. Я думаю, это не на 5 минут.

0: Вечерній промінад на Ретро-ФМ. На Ретро-ФМ.
1: Напоминаю, мы с вами делали опрос, что лучше, секс или гонорар с утра. И тут называется, мнения разделились. Роман из Двинска, из Долгопилса, который кричал, самый первый, что меняю секс на гонорар, все-таки потом изменил свое мнение и написал, лучше все вместе и много. Да, Роман, евреи в семье были? Очень такой, да, ответ. А гонорар утром, а секс вечером. После гонорара. Влад так считает. Ну, если секс проходит вялотекущий и оргазм не видать, СМС о гонораре гарантирует быстрый хороший исход. Так считает Елена. Ну, с сомнением женщины, я думаю, вряд ли мы будем, мужики, спорить. От секса можно устать, а гонорар всегда желателен. Так считает Михаил. Утренний секс за гонорар. Таинственный абонент 853. Гонорар, считает Андрей. Чувствуете, мужики, да? Мужики за деньги. Вот. И таинственный абонент 152, заканчивающийся, написал: мальчик с девочкой – да, за секс, а мальчик с мальчиком – нет. Как это, да, актуально. Ну, от бухгалтерского цеха ситуацию спасла Лина, выступила с конкретным заявлением. Ну, секс, конечно же, восклицательный знак. Лина, жму руку сквозь эфирное пространство. Итог подвел Марко за кадром. Если ты работник секс-индустрии и работал ночью, то тогда Шаврей прав. Андрюша, ты прав, оказывается. Хотя, если посчитать статистически, то 60% у нас за гонорар. И только 40, но зато какие 40? В основном это женщины с легким вкраплением мужского вокала. Это все-таки за позицию секс. Ну что ж, уважаемые дамы, спасибо вам, уважаемые господа. Теперь мы разобрались в этом сложном вопросе.

вспоминается 12 стульев Ильфа Петрова. Деньги вечером, стулья утром.

0: Время перекусить хот-догом Виада. В этом месяце на заправках Виада один из самых сочных хот-догов всего за 2,79. С картой Виада Плюс или приложением Виада Латвия еще вкуснее. Какой именно? Заезжай на Виада и узнай сам. Виада. Выгодно остановиться.
1: Все, люди добрые, на этом тема нашего интерактивного закулисного опроса закрыта. Переходим к программе. О, мы же ждем Павленко, правда? И с новостями, и с прогнозом погоды. Сейчас, после следующей композиции и рекламы, будет вам Павленко, и будет и прогноз, будут и новости.

0: Фу, Павленко появился. Надо делать обрезание. Да, извини, Тони.
1: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu – sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Per nākamo soli ienāca radio reklāma LV vai zvani 22-13-77-00.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Nordbaby. В одном месте все для вас и вашего малыша. Коляски, автокресла, а также товары для ухода за ребенком и обустройства детской комнаты. Делайте покупки в магазинах Nordbaby, в Акрополе Альфа и в Рига Плаза. Или онлайн на домашней странице nordbaby.com.
4: Izvēlē savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
5: Заливка полов с полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Гридас Юмс ЛВ. Заливка черного пола. Укладка листового или заливка жидкого пенопласта. Укладка теплого пола и его подключение. И в финале чистый пол Эстри. Это он. Твой бетон. Гридас Юмс ЛВ. В любой точке Латвии. Телефон 24-44-66-66.
6: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
7: Уникальное событие. Прямо сейчас лучший в Балтии парк аттракционов Amusement Park приглашает получить настоящую дозу адреналина на высоте 40 метров и насладиться панорамным видом с 35-метрового аттракциона «Рига». Захватывающее приключение для всех возрастов. Аттракционы из Нидерландов. Насыщенная программа. Приходите и выиграйте бесплатный билет. Встречаемся с 11 августа по 6 сентября у торгового центра «Рига Плаза» на Мукусалас 71.
8: Акционерное общество «Латвия с кредитами» полицейской программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
9: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
10: Добрый вечер. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. В Латвии началась операция по ограничению нелегальной миграции. Все ответственные службы будут проводить согласованные действия, сообщил премьер-министр Андрис Кулбергс. По его словам, правительство рассматривает все возможные варианты решения проблемы, исходя из интересов государственной безопасности. Сегодня ночью на участке Силенского отделения государственной пограничной охраны обнаружили туннель, который выкопали мигранты, сообщил министр внутренних дел Янис Домрова.
11: По его словам, в ходе совместной операции пограничников национальных вооруженных сил госполиции на территории Латвии также обнаружили группу мигрантов. Латвиясгаз своевременно закачала необходимый объем природного газа в Инчукалнское подземное газохранилище и полностью готова к поставкам клиентам в предстоящем отопительном сезоне. Об этом сообщил председатель правления предприятия Айгарс Калвитис. Совет национальной авиакомпании Air Baltic утвердил бизнес-план, предусматривающий привлечение временного финансирования в размере 225 миллионов евро. Для этого планируется использовать существующее обеспечение по приоритетным облигациям 2029 года. Согласно плану, Рига останется главным центром деятельности Air Baltic, однако маршрутная сеть будет формироваться с учетом спроса. Последняя круглосуточная аптека в Даугавпилсе сократила время работы и теперь закрывается в 11 часов вечера. Таким образом, в Латгале больше не осталось аптек, работающих ночью. Ближайшая круглосуточная аптека находится в Риге. Фармацевты объясняют это нерентабельностью ночной торговли. Всего по Латвии осталось 6 круглосуточных аптек, 3 из них в Риге. Минздрав пока не обещает решения этой проблемы. В предстоящие выходные, во время празднования дня рождения Риги, проезд в общественном транспорте и парковка на муниципальных стоянках будут бесплатными, сообщает Ригас Сатексме. На большинстве маршрутов будут дополнительные рейсы, в том числе ночью из центра города.
12: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
11: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами в центральной и восточной части страны кратковременный дождь. Ветер северо-западный от 2 до 14 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 18-19 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-19. В Риге завтра будет переменная облачность. Преимущественно в первой половине дня возможен кратковременный дождь. Температура воздуха предстоящая ночью плюс 13-15 градусов, а днем плюс 19.
12: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
0: Привет-привет еще раз. Это Эдмунд Кашевский. До 19 давайте вместе делать ретро-ФМ-радио.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 5:15.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: В студии Эдмунд Кашевский.
3: Значит так, дорогие мои, тут феличита, что называется, как пошла, ну, как журавли косяком летят, вот так же и прилетела сюда феличита в нескольких экземплярах. Поэтому после следующего музыкального произведения будет первая из них.

0: Хотели чита на Ретро-ФМ. Ваши приветы, поздравления, пожелания и слова любви для самых близких.
1: Добрый вечер всем. Меня зовут Алина. Добрый вечер. А меня зовут Эдмунд. Слушаю каждый день ваше радио, далее пишет Алина, станцию хорошего настроения и спокойной дороги домой. Все домой. А можно ли поставить, пожалуйста, любую песню Милен Фармер? Она как бальзам на душу. Ну, что называется, по рюмочке бальзама на душу, Алина.

0: 14.
1: Филичита на Ретро-ФМ.
0: Дарите счастье!
2: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug. Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domzīme koledža LV.
3: Реклама.
4: Любишь играть в падл? Game is on! Новое приложение, где все просто. Запишись на падл-турнир, забронируй тренировку, найди соперника и следи за рейтингом. Все в одном месте. Game is on! Скачай сейчас!
5: Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейкс Рига – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. Стейкс Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
6: Анастасия, специалист Карглас.
7: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в Карглас. В центрах Карглас мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации, и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
6: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на carglass.lv. Всего за 3 минуты.
8: Карглас ремонт, Карглас замена.
9: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
10: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
11: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
10: Varu pagaidīt vakariņas.
12: Aizmirstam.
11: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
12: Ja viss ir pareizi, mēs AJ produkti piedāvājam ātru piegādu. Ja tas produkts ir noliktavā, varat to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AJ produkti. Tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādu. AJ produkti LV. Strādā ar prieku.
13: Внимание! Эта реклама может вызвать неожиданное желание сменить автомобиль. Новый Hyundai Tucson в Scandi Motors. Только от 29 499 евро. Возможные побочные эффекты. Семейные споры, кто сядет за руль и улыбка даже в пробках. Чрезмерное тестирование Hyundai Tucson может привести к необратимому желанию стать его владельцем. Запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors. Улица Лейлербес, 32.
14: Готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает всю семью.

0: Наслаждайся каждым моментом. Подробности на abpark.lv. Парк аварийной бригады. Место настоящих эмоций.
1: Размер имеет значение?
2: Смотря для чего.
1: Конечно, для хлеба.
2: Размер хлеба Latvijas Maiznieks Lielmaize имеет значение.
1: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. Lielmaize, потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
3: Все для твоего школьника у Фреко. Весь август скидка 30% на школьные рюкзаки Herlitz, а также скидки на остальную продукцию во всех магазинах Фреко. 200 видов школьных рюкзаков, 200 видов пеналов и, к примеру, тетрадь 40 страниц только за 5 центов. Закупайся также и в нашем большом магазине Фреко на Крустпилс 93 в Риге. Фреко. Готовься к школе выгодно.
4: Вечерний променад.
5: Вечерний променад.
6: Вечерний променад.
5: На Ретро-ФМ Латвия.
7: Да, судя по всем внешним признакам, у нас не город, а город-пробка. Только что вот разговаривал по телефону с человеком, который сидит за рулем и никак не может доехать до Спицы. Не берите, пожалуйста, в голову это все. Улыбайтесь, потому что не бойтесь морщинок. Они появляются не от улыбок, а вместо улыбок. Поэтому, Наталья, улыбаемся.

0: Феличита на Ретро-ФМ. Ваши приветы, поздравления, пожелания и слова любви для самых близких.
1: Слушайте, мама Ирена, ваш сын Эдвард просто молодчага. Здравствуйте, поставьте, пожалуйста, песню Криса Нормана «Gypsy Queen» для моей мамы Ирены. Спасибо большое. Слушайте, вот если бы... Да, если бы всем дети заказывали вот песни и поднимали настроение, представляете, как здорово было бы жить, а?

Бенвенути в мой итальянский цех, то есть добро пожаловать в переводе на русский. Это первое на сегодня посещение итальянского цеха, будет еще одно, но это в следующем часу. А вот это чем связано? Первое. А связано оно с тем, что сегодня, оказывается, американцы придумали отмечать день сэндвича панини. National Panini Day. Ну, как говорят древние итальянцы, панино – это вообще это бутерброд. Ну, а вот америкосы придумали еще и сэндвич панини. В принципе, эта штука дошла и до нас. И вот, в частности, на заправке, не буду рекламировать название этой заправки, где можно отведать горячих снеков различных и закусок, там тоже есть такая опция – панини. И берешь, и что это? Это, ну, скажем так, мягко выражаясь, пародия на натуральную итальянскую фокаччу, и ветчина, и сыр, и вот это называется панини. Ну, если подогреть, то есть соусом, и с помидорчиком, то, в принципе, а почему бы и нет? И только тогда, когда ты в Италии натуральный, скажем так, натуральный панини, натуральный панино там или какой-нибудь, я не знаю, специфический начинка какой-нибудь специфическая, попробуешь. Я лично всегда любил, когда ездил по автострадам в Италии, останавливался в автогрилях. Это такая харчевня над дорогой, как правило, и вот там вот эти бутерброды, они

такие хитрые твои косы вкусные, что просто да, что ты понимаешь, несмотря на то, что сегодня день на самом деле еще и мусорной еды, так называемой, да, но это все то, что вредно, фастфуд весь там и так далее, в принципе, вот эти панини, они, это тоже какая-то разновидность фастфуда, но тем не менее, это так вкусно, особенно там в Италии, а если еще взять к этому спремуту, это свежевыжатый апельсиновый сок. Просто слюнки потекли. Невольно рука потянулась к тому месту, где у нас лежит Biagio Antonacci с композицией «Piazza di Lei». С ума схожу по нему, по этому бутерброду. Ну а в оригинале в песне, конечно, о женщине идет речь.

0: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug? Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domuzīme koledža LV.
1: Реклама. Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Coca-Cola Fantelli Sprite 2 литра, евро 49. Подсолнечное масло 1 литр, евро 89. И творог 9%, 1 килограмм, 3,59. Lidl. Стоит того.
2: И все начинается сначала. Участникам 220 LV Plus все необходимое к новому учебному году до минус 40%. Получи сегодня в физическом магазине 220 LV. Подробнее на
3: 220 LV. Inbank autofinansējums. Līdz 30 tūkstošiem eiro bez pirmās iemaksas un bez obligāta kasko. Ar iespēju pielāgot maksājumu savām vajadzībām. Piedāvājumu internetā saņemsi aptuveni 5 minūšu laikā. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
4: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой Клик, со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Винил X на Круспилс 93 сейчас более 90 видов винила, доступных к покупке за цены, начиная от 9,90 за квадратный метр. Новинка – акустические панели 2,7 метров за суперцену 19,90. Винил X LV или на Круспилс 93 в Риге.
5: Ne jautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
1: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu internetu un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
2: Волна летних предложений в 220 LV. Только сейчас предложение до минус 60% участникам 220 LV+. Получи уже сегодня в физическом магазине 220 LV. Подробнее на 220 LV.
6: Es Milutu Skalderi, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsveicinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļa servises LV ar piegādi.
7: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
8: 5000 евро? 7000 евро? Нет, экономия более 10 тысяч евро на новые «Шкода». Да, это правда. Только сейчас в «Scandi Motors», официальном дилере «Шкода» в Пардаугаве, действуют специальные предложения. Выбирайте просторный «Кодиак», элегантную «Октавия», динамичную «Скала» или полностью электрический «Элрок». Запишитесь на тест-драйв на «Scandi Motors LV» или приезжайте в «Scandi Motors» Лилербес 32. Время пересесть на новую «Шкода».
9: «Шкода».
2: И все начинается сначала. Участникам 220 LV Plus все необходимое к новому учебному году до минус 40%. Получи сегодня в физическом магазине 220 LV. Подробнее на 220 LV.

Я не знаю, как у вас лично, у меня всегда, когда я слышу эту мелодию Чарли Чаплина, кстати, автор Чарли Чаплин, «Модные времена» она называется, у меня всегда возникает ассоциация с немым кино. Почему я об этом заговорил? Потому что, оказывается, 11 августа 1906 года в Англии было запатентовано звуковое кино. 120 лет назад это было. Великий немой отошел в сторону. И не все нашли свое место в новом звуковом варианте, потому что для многих это была трагедия. О чем очень характерный фильм есть 2011 года под названием «The Artist». Это картина режиссера Мишеля Хазанавичуса, который сознательно использовал эстетику Голливуда 20-30-х годов, и фильм повествует, кстати, он черно-белый в начале, так в конце самый-самый хвостик, в финале он становится цветным. И, кстати, он немой. Он немой, у него такая, ну, звуковая дорожка, соответствующая немому формату. Но, если вы спросите о сюжете, я вам могу в двух словах его рассказать. Это история звезды немого кино по имени Джордже Валентине, и чья карьера рушится с приходом звуковых фильмов. Параллельно идет линия любви, личной жизни, и затем все-таки в финале, ну, некоторого рода хэппи-энд наступает. Но если вы не видели этот фильм, кстати, он получил 5 «Оскаров», включая лучший фильм, лучший режиссер, лучший актер Жан Дюжарден, а также лучший костюм и лучшая музыка, то я вам советую его просто взять и не откладывая посмотреть. Напоминаю, называется он «The Artist» и выпуска 2011 года. Обалденная картина. Ну а с тем, что 11 августа 1906 года вообще вступила звуковое кино, у многих карьера поломалась.

0: Нет, Алла Борисовна к этому не имеет никакого отношения, а просто вот старинные часы, время идет и невозможно повернуть назад. Прогресс, дамы и господа.
1: Старик.

0: Отбой не старинных часов, но вот с минуты на минуту сюда должен войти Алексей Павленко для того, чтобы нам поведать о новостях и, надеемся, хороший прогноз погоды принесет. Так что раз, два, три, реклама и Алексей.
1: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug. Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domzīme koledža LV.
2: Reklāma. Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Mugursoma Nike – 3 veidi – 20,99 €. Bērnu apģērbiem – 40% atlaide. Rimi!
3: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
4: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
5: Можно, можно. Можно, можно. Если надо, очень то можно. Можно, можно. Можно,
4: можно. Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
6: Mums Eiro aptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams, jo 25 gadus Eiro aptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaidi ar medus karti, pērkot vismaz par 9,99, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiro aptiekā!
7: 7bet. Весь август следите за матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
8: Внимание! Эта реклама может вызвать неожиданное желание сменить автомобиль. Новый Nissan Qashqai в Scandi Motors. Только 299 евро в месяц. Возможные побочные эффекты. Семейные споры, кто сядет за руль и улыбка даже в пробках. Чрезмерное тестирование Nissan Qashqai может привести к необратимому желанию стать его владельцем. Запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors. Улица Лейлербес, 32.
9: Намасте. Начинаем занятие. Закройте глаза, освободите разум, ни о чем не думайте.
10: Мама, а где мой пенал? А еще надо гуашь, и еще...
9: Знакомо? Спокойствие! Хэстио ЛВ. Все для школы в одном месте. Скидки до 45%. Заказывайте в интернет-магазине, получайте в покомате или с курьером. Хэстио ЛВ. Школьному сезону зеленый свет.
11: Uzņemšana Latvijas universitātē turpinās. Vēl augustā vari pieteikties budžeta un maksas studijām, bakalaura, maģistra un īsā cikla studiju programmās latviešu un angļu valodā. Izvēlies studijas Rīgā vai filiālēs Bauskā, Cēsīs, Jēkabpilī, Kuldīgā un Tukumā. Veido savu stāstu kopā ar Latvijas universitāti. Uzzini vairāk! Gribu studēt LV!
12: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
13: Добрый вечер. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. В Латвии началась операция по ограничению нелегальной миграции. Все ответственные службы будут проводить согласованные действия, сообщил премьер-министр Андрис Кулбергс. По его словам, правительство рассматривает все возможные варианты решения проблемы, исходя из интересов государственной безопасности. Сегодня ночью на участке Силенского отделения государственной пограничной охраны обнаружили туннель, который выкопали мигранты, сообщил министр внутренних дел Янис Домрова. По его словам, в ходе совместной операции пограничников национальных вооруженных сил госполиции на территории Латвии также обнаружили группу мигрантов. Латвия-газ своевременно закачала необходимый объем природного газа в Инчукалнское подземное газохранилище и полностью готова к поставкам клиентам в предстоящем отопительном сезоне. Об этом сообщил председатель правления предприятия Айгарс Калвитис. Совет национальной авиакомпании Air Baltic утвердил бизнес-план, предусматривающий привлечение временного финансирования в размере 225 миллионов евро. Для этого планируется использовать существующее обеспечение по приоритетным облигациям 2029 года. Согласно плану, Рига останется главным центром деятельности Air Baltic, однако маршрутная сеть будет формироваться с учетом спроса. Последняя круглосуточная аптека в Даугавпилсе сократила время работы и теперь закрывается в 11 часов вечера. Таким образом, в Латгале больше не осталось аптек, работающих ночью. Ближайшая круглосуточная аптека находится в Риге. Фармацевты объясняют это нерентабельностью ночной торговли. Всего по Латвии осталось 6 круглосуточных аптек, 3 из них в Риге. Минздрав пока не обещает решения этой проблемы. В предстоящие выходные, во время празднования дня рождения Риги, проезд в общественном транспорте и парковка на муниципальных стоянках будут бесплатными, сообщает Ригас Сатексме. На большинстве маршрутов будут дополнительные рейсы, в том числе ночью из центра города.
3: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
13: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами в центральной и восточной части страны кратковременный дождь. Ветер северо-западный от 2 до 14 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 18-19 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-19. В Риге завтра будет переменная облачность. Преимущественно в первой половине дня возможен кратковременный дождь. Температура воздуха предстоящая ночью плюс 13-15 градусов, а днем плюс 19.
3: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
0: Категорический привет еще раз из студии Retro FM Латвия. Это Эдмунд Кашевский. Еще целый час будем вместе.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 6:15.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ.

0: Вы знаете, этот резонанс, который приобрел сегодняшний опрос, он до сих пор вот людей не отпускает. До сих пор мне пишут, ну, люди добрые, мы уже закрыли этот вопрос, что лучше, секс или гонорар с утра. Хотя, вы знаете, мужчину всегда мучает два вопроса. Ну, первое, как эту женщину соблазнить, а второй, а потом, как от этой стервы избавиться. С другой стороны, женщины тоже не лучше. И у женщин тоже есть два вопроса, которые их мучают. Где найти мужчину своей мечты, а потом, что теперь с этой скотиной делать. Так что тут, леди и джентльмены, один-один. Поэтому рецепта, как быть счастливым, мама мия, сложно это найти. Ох, как сложно. Ну, а опрос уже давно закрыт.
1: Как две капли похож, и под дождь, как под нож, промах.

0: на Ретро-ФМ Латвия.
1: Как говорили древние греки, долг платежом страшен. Но мне абсолютно не страшно нажать на кнопочку, и тем более, что Михаил обещал еще вчера исполнить его любимое произведение «Ачилле». Ведь вдумайтесь только, он строил и мосты, и дома, и все остальное. Ну, речь идет о том, что мы на выходные отмечали День строителя, да? Но главное, Михаил говорит, что все могут быть строителями, главное не бояться, и новые технологии, как говорится, нам помогут. Ну, а под Чили это все дело еще веселее пойдет, не правда ли, Михаил?

0: Nenokavē! Daktera Lūkina acu klīnika dāvina bezmaksas izmeklēšanu veicot redzes lāzeru korekcijas operāciju. Vieta, kur sapņi par izcilu redzi kļūst par realitāti. Akcijas nosacījums meklē acu klīnika LV.
1: Reklama. Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Mugursoma Nike 3 veidi 20,99 €. Bērnu apģērbiem 40% atlaide. Rimi.
2: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Просто в установке и с системой клик. Это Falcon. Винил толщиной в 6 мм. Произведенный в Германии с золотым сертификатом качества воздуха Eurofin, гарантирующим отсутствие вредных веществ. 36 различных видов наличия по 29,90 за квадратный метр. Благодаря соединению клик 5G вы сможете быстро и легко уложить пол площадью до 144 квадратных метров без швов. Винил XLV или на Крустфелс 93 в Риге.
3: 21. augustā Dzintaru koncertzālē pirmo reizi Latvijā pasaules slavenais Teatro de Lusio no vācu trupas Familie Flots. Teatro de Lusio ir teātris bez vārdiem, bet ar neticamu izteiksmes spēku un smalku humoru. Izrāde stāsta par cilvēku ambīcijām, par panākumiem un vilšanos, sapņiem un ilūzijām. Viegli, asprātīgi un negaidīti aizkustinoši. Nepalaidiet garām šo unikālo notikumu Baltika Awards Baltijas balva ietvaros. Biļetes biļešu paradīze.
4: После тренировок хочется вкусный, питательный и удобный перекус? Протеиновые коктейли Vendafit уже в Риге в спортивных клубах Lemon Gym и Gym Latvia. Высококачественные, свежеприготовленные протеиновые и коллагеновые коктейли с превосходным вкусом. Подходят для всех, для повседневной жизни, тренировок и заряда энергии. Выбирайте свой. Бельгийский шоколад, крем-брюле, банан, черника или печенье со сливками. Vendafit. Ваш фитнес-бар в вендинг-аппарате.
5: Заливка полов с полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Gridas Jums LV. Заливка черного пола, укладка листового или заливка жидкого пенопласта, укладка теплого пола и его подключение. И в финале чистый пол Estri. Это он, твой бетон. Gridas Jums LV в любой точке Латвии. Телефон 24 44 66 66.
6: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 €. Hesburger!
7: Обновите интерьер с выгодой. В Lex Interior скидки до 70% на мягкую мебель, кухни, столы, стулья и предметы интерьера. В Lex Interior вы найдете все для красивого и уютного дома. Lex Interior, Краста 89. Скидки до 70%. Ждем вас!
8: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
9: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 €. Nepalaid garām! Veikalos un tiešsaistē Madara Cosmetics LV.

0: на Ретро-ФМ Латвия.
1: Знаете, покопавшись в календаре, я смотрю, что у нас есть чего еще отметить. Ну вот, в частности, например, кулинарная тема сегодня у нас с вами не была раскрыта, кроме разве что сэндвича панини в итальянском цехе, да? А с другой стороны, посмотреть, ух ты, будете смеяться, но день миндального торта сегодня, Bakewell, в Великобритании отмечается. Не знаю, не пробовал, что это такое. Может быть, и вкусно. А также день пирожного «Малиновая бомба». Ну, и малинового пирога также сегодня отмечается в Америке. Заметьте, у нас вот нету ни день скландраусиса, а могли бы запросто организовать, да? День, все-таки национальное блюдо, скландраусис, да? Или день серого горошка, например, со шпеком. Ведь можно же

голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

этого. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

0: богатства.
1: Ну, за вторую и третью молодость, что называется, по рюмке чая.
2: Вечерний променад.
3: Вечерний променад.
2: На Ретро-ФМ Латвия.

0: ieraudzīt vairāk un košāk. Redzes lāzer korekcija no 499 eiro Daktera Lūkina Acu klīnikā Rīgā. Vieta, kur tehnoloģijas pieredze un pieeja rada izcilu rezultātu. Acu klīnika LV.
1: Reklāma. Pasūti Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi. Izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
2: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV. Твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
3: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
4: Eirobums, Eirobums, Eiropiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uztura bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā. Eiroaptieka LV – labs pirkums sākas ar Eirobums!
5: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Ceļojums jau tuvojas, laiks izdevīgi apdrošināties. BTA ceļojumu apdrošināšanai līdz vasaras beigām 20% atlaide. Neatkarīgi no tā, vai dodies čilot pie baseina, iepazīt jaunas pilsētas vai baudīt aktīvu atpūtu, ceļo bez stresa. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam!
7: Nordbaby. В одном месте все для вас и вашего малыша. Коляски, автокресла, а также товары для ухода за ребенком и обустройства детской комнаты. Делайте покупки в магазинах Nordbaby, в Акрополе Альфа и в Рига Плаза. Или онлайн на домашней странице nordbaby.com.
8: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšu ar FlowUp. Ieskaties FlowUp LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Все для твоего школьника у Фреко. Весь август скидка 30% на школьные рюкзаки Херлиц, а также скидки на остальную продукцию во всех магазинах Фреко. 200 видов школьных рюкзаков, 200 видов пеналов и, к примеру, тетрадь 40 страниц только за 5 центов. Закупайся также и в нашем большом магазине Фреко на Крустпилс 93 в Риге. Фреко. Готовься к школе выгодно.
10: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
11: Привет, коллеги!
12: Любимая, привет! Я тут подумал!
13: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления! Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня!
14: Привет в обед вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
15: Вечерний променад.
16: Вечерний променад.
15: Вечерний променад.
16: На Retro FM Latvia.

Ну и под занавес эфира побалую вас еще парочкой фактов, которые имеют отношение к 11 августа. 1964 год Beatles записали песню «Babies in Black», которая зашла потом в альбом ансамбля «Beatles for Sale». 11 августа 1969 года в зале Daisy Club, что в Беверли-Хиллз, Даяна Росс впервые представила гостям, а их было 350 человек всего лишь, музыкантов группы Jackson 5 и малюсенького, тогда еще молоденького мальчишечку Майкла Джексона как фронтмена. И 11 августа 1969 года Beatles закончили запись песни Пола Маккартни «Oh, Darling», которая вошла в альбом «Abbey Road». Одна из самых крутых песен этого коллектива, на мой взгляд, одна из самых мелодичных и эмоциональных, и просто не могу ее сегодня вам не напомнить.

0: Ну а в исполнении группы «Каметров» эту песню сможете услышать в субботу в арт-кафе «Рапсодия», что на Вальню 39.
1: Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим. Вечерний променад на Ретро-ФМ.
0: Ну, поехали, дорогие мои, на финишную прямую. Как говорится, еще минут 8, да, как в том анекдоте. И будем прощаться, размазывая слезы по щекам.

Ну, все, люди добрые, на этом у меня досыст антракт до завтра. Завтра в 16:00 назначаю вам вновь свидание. И помните, что живущий улыбайся в полный рот. И чаще пей взбодряющий напиток. В ком нет веселья, в рай не попадет, поскольку там зануд уже избыток. Это сказал Игорь Губерман, а я что-то сегодня эту идею подхватил и повторил. Хорошего вам вечера, дорогие мои. До завтра в 16:00 буду как штык. Встречаемся на Retro FM. Tomorrow.

0: Каждое буднее утро на Ретро-ФМ. Утренний
1: экспресс. Давайте поговорим о кулинарных экспериментах.
2: Вот
1: на самом деле прямо опыт поставили в португальской сети KFC и соединили сочный бургер и пончик.
2: Боже, зачем?
1: Сверху вот еще одной булочкой положили пончик. Просто экстремальная проверка для желудка, скажем так, на прочность.
2: К своим годам я сделала вывод, что не все, что готовят, надо пробовать.
0: Елена Рассохина и Александр Шунин. С 6 до 10 на Ретро-ФМ. Утренний
3: экспресс. Вместе с международной платежной компанией «Декта».
4: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
5: Reklama predusmotrena для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
6: Можно. Если надо, очень то можно.
5: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на zfinance.lv.
7: Grantis – профессионал palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis – 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils – Parādes iela 15 un Rīga – Miera iela 27. Diennakts palīdzība – Grantis.lv.
8: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
9: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
10: Современные решения, которые незаметно адаптируются к твоему ритму жизни дома, в дороге или в движении. По пятницам слушай «Минуту для умного повседневного комфорта» и открой для себя функциональные идеи для современной жизни. «Минута для умного повседневного комфорта» вместе с Xiaomi.
0: В вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио «Ретро-ФМ Латвия».
11: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами в центральной и восточной части страны кратковременный дождь. Ветер северо-западный от 2 до 14 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 18-19 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краснове плюс 17-19. В Риге завтра будет переменная облачность. Преимущественно в первой половине дня возможен кратковременный дождь. Температура воздуха предстоящая. Ночью плюс 13-15 градусов, а днем плюс 19.
0: Вы слушаете Ретро-ФМ Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Энергия для тебя и твоего автомобиля на автозаправочных станциях «Виада». Заправься и купи энергетический напиток «Культ» 0,5 литра всего за 89 центов. Предложение действительно при использовании карты лояльности «Виада Плюс» или приложения «Виада Латвия». Заезжай на «Виада» и воспользуйся выгодным предложением уже сегодня. «Виада» – выгодно остановиться.
1: Чрезмерное употребление энергетических напитков оказывает негативное влияние на здоровье. Высокое содержание кофеина. Не рекомендуется детям, беременным женщинам и женщинам, кормящим грудью.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами в центральной и восточной части страны кратковременный дождь. Ветер северо-западный от 2 до 14 метров в секунду. В Лиепае и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 18-19 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краславе плюс 17-19. В Риге завтра будет переменная облачность. Преимущественно в первой половине дня возможен кратковременный дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 13-15 градусов, а днем плюс 19.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 8:20.
1: Реклама.
2: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
3: Привет, коллеги!
4: Любимая, привет! Я тут подумал.
5: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
6: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами в центральной и восточной части страны кратковременный дождь. Ветер северо-западный от 2 до 14 метров в секунду. В Лиепае и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 18-19 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краснове плюс 17-19. В Риге завтра будет переменная облачность. Преимущественно в первой половине дня возможен кратковременный дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 13-15 градусов, а днем плюс 19.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами в центральной и восточной части страны кратковременный дождь. Ветер северо-западный от 2 до 14 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 18-19 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-19. В Риге завтра будет переменная облачность. Преимущественно в первой половине дня возможен кратковременный дождь. Температура воздуха предстоящая ночью плюс 13-15 градусов, а днем плюс 19.
0: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 10:45.
1: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году. Саба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Oh yes, bitch, I'm alive.

0: вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Местами в центральной и восточной части страны кратковременный дождь. Ветер северо-западный от 2 до 14 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 18-19 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краснове плюс 17-19. В Риге завтра будет переменная облачность. Преимущественно в первой половине дня возможен кратковременный дождь. Температура воздуха предстоящая ночью плюс 13-15 градусов, а днем плюс 19.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя, ты небо, ты небо, ты небо. А я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя.